Марси. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

want to thank you.

22 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

асфальт под ногами в грозу, и все равно дождь превратится в росу. Старые стены крошатся в пыль, но на обломках рождается стиль. Слезы

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В нашей стране люстры с плафонами и висюльками были на пике популярности именно в советские времена. Осветительные приборы говорили о хорошем вкусе хозяина, а также указывали на уровень достатка. Но в те времена промышленность не радовала широтой ассортимента и изобилием форм. И все же можно выделить несколько моделей, которые пользовались большим спросом. Люстра «Каскад». Хотя многие до сих пор не знают ее название, в прошлое время она была очень популярной. В магазине практически не задерживалась и была на расхват. Если внимательно рассмотреть светильник, то можно легко понять, почему он получил такое название. А все дело в его конструкции. Светильник был собран на многоярусном круглом каркасе, на котором подвешивались пластиковые съемные элементы под хрусталь, которые в народе и назывались висюльками. Крепления были несовершенными, и висюльки постоянно отваливались, терялись или разбивались. В люстре появлялись проплешины. Заводы делали запасные части, но они редко появлялись в продаже. Советские хозяйки разбирали нижний ярус и крепили кристаллы туда, где их не хватало. Люстра смотрелась уже не так богато, зато была без дырок.
0: Олдскулы свело.
2: Люстра «Тюльпанчик». Этот осветительный прибор имел один большой плафон, выполненный в виде тюльпана. Обычно его использовали на кухне, либо в детской. Однако из-за того, что плафон был темным, свет получался желтоватым. Однако это не отменяет красоту стеклянной люстры. Люстра «Спутник» изготавливалась на Ереванском заводе в 60-х годах и была художественным ответом дизайнеров на запуск первого искусственного спутника Земли. Данная модель является иконой стиля эпохи Mid-Century Modern. Такие латунные люстры в СССР использовались на небольших площадях, например, на кухне, в детской или в прихожей. Диаметр модели был 40 см.

22 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Голландцы из Локли решили проблему воровства велосипедов, создав замок с распознаванием лица. Встроенная камера сканирует владельца, а GPS отслеживает местоположение. Если злоумышленник попытается его сломать, замок шокирует его разрядом в 50 вольт. Безопасно, но не очень приятно. Заряда хватает на год, а данные хранятся в блокчейне. А если я в шапке, спросите вы, искусственный интеллект обучен распознавать 2000 параметров, от контура глаз до формы ушей. Единственный нюанс этого чуда техники – он рассчитан только на одного пользователя. Поэтому, если вашим велосипедом пользуется кто-то еще, нужно покупать второй замок.
0: Техно-джунгли.
1: К сожалению, пока этот агрегат нельзя купить на просторах СНГ, поскольку это эксклюзив для голландского рынка. Однако представители компании уверяют, что в ближайшие пару лет их замок можно будет свободно купить в каждом магазине мира. Что до цены, то тут весьма прозаично. Если перевести стоимость с голландского гульдена на привычную нам валюту, то такой замок обойдется в стоимость неплохого смартфона – целых $700. Ну что, готовы отдать столько за безопасность вашего железного коня? Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли. Голоса.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Диалог без границ. Телефонный разговор президента Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся накануне по инициативе французской стороны. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности. В Гомельском районе прошла военно-прикладная игра «Прорыв». 6 вузовских команд соревновались на учебно-полевом центре «Белгута». Участники преодолевали полосу препятствий, метали гранаты, управляли БПЛА и участвовали в интеллектуальном турнире. Победу одержала команда «Белгута». Она представит область на республиканском этапе. КГК Гомельской области сегодня проведет горячую телефонную линию по вопросам выплаты заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику. Сообщить о проблемных вопросах можно будет с 11 до 13 часов. Номер для связи в Гомеле 23 83 87. Поступившую информацию специалисты тщательно изучат. При необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования. Еще одна информация напоследок. Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» с 3 членами экипажа к орбитальной станции «Тяньгун». Один из участников полета проведет на борту станции эксперимент по непрерывному пребыванию в космосе в течение года, тогда как стандартная длительность миссии обычно составляет около полугода. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ. В это время 7 часов и 6 минут.
5: Ура, ура, мы снова здесь.
4: Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комко. Начинаем неделю, последняя неделя мая.
4: Холодная неделя.
5: Так, ну давай ты не...
4: Сразу предупреждаю, Артем, тебя и всех остальных. Эта неделя холодненькая, а вот со следующей недели придет лето.
5: У меня есть маленький вопрос.
4: Давай.
5: Почему у нас в студии пахнет пиццей?
4: О, пиццей?
5: До новостей не пахло. Что-то случилось у нас тут интересное. Тут надо будет разобраться.
4: Я время. Разогрел.
5: А, красава, красава.
4: Как это? Тупица, please.
5: Тупица.
4: Тупица, нате.
5: Да, друзья, выходные отгремели, было хорошо, мы были на...
4: Было хорошо, было так легко.
5: Мы с караоке с тобой устроили,
4: понимаешь? Но понедельник к нам пришел, ура!
5: Да, были мы на полумарафоне, побегали, повели, пораздавали кучу всего интересного.
4: Я видел только видосики.
5: Начало и конец.
4: Нет, я видел видосики, там много людей было, да?
5: Ну, людей было очень много, со всеми поиграли, прям отрывали нас с руками. Аню Смирнову до сих пор собирают по кусочкам.
4: Это пицца. И пиццу тоже разыгрывали, кстати. Не только.
5: Там много всего пораздавали. Бегали все, пообщались мы с организаторами, пообщались мы со всеми. Было хорошо.
4: Кто хочет знать больше, подписывайтесь. Инстаграм-аккаунт радио Гомель ФМ. У нас Телеграм. Кстати, сегодня итоги подведем розыгрыша. Там еще можно нажать кнопочку «Участвовать».
5: Да-да-да. Мы там еще один сюрприз заготовили.
4: Сюрприз?
5: На завтра.
4: На завтра?
5: Да, на завтра.
4: Оу, oh, yeah.
5: Да, там тоже будет кое-что, возможно, интересное.
4: Что это возможно? Я знаю, точно невозможно.
5: А мы еще думаем, себе оставить или разыграть.
4: А если это делится на двоих, как минимум, то можно и себе оставить.
5: Ну, там четное.
4: Четное?
5: Там делится на два, на один, на два, на четыре, на восемь.
4: Хорошо, подробности потом, а пока о музыке этого часа. В этом часе у нас будет Ава Макс, Kill It Queen. Алан Уокер, Dancing in Love. Вервульф, я с тобой. Еще одна песня про любовь от Кашмир, а Ультра Лав. А также Индия Шаде.
6: Я знаю, что ты не в себе.
4: Эта песня не понравилась бы британской королеве, но, тем не менее, она звучит. Эва Макс, Kill It Queen. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: pinsk.by.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Голоса.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Я не знаю, как у нас завтрак полным ходом.
2: А знаешь, что у нас будет на завтрак, мы с ним будем обсуждать?
1: Не знаю.
2: Пиццу. На завтрак.
1: Пицца на завтрак. Да? Это кто ж так делает? Это же тяжелая писача.
2: Вот давай посмотрим, что вообще варианты предлагают нам. Итак, ленивые за 5-10 минут.
1: Ленивая? Это когда пицца в магазине, а ты дома.
2: Это очень ленивая пицца. Пицца на лаваше.
1: Так.
2: Берешь лаваш на сухую сковороду, смажьте томатным соусом, посыпьте сыром и любимой начинкой. И через 5 минут, пока сыр расплавится, и она будет готова.
1: А ты знаешь, что кетчуп вообще...
2: Это мертвые помидоры?
1: Изначально не с помидорами был.
2: А еще?
1: Это в Китае все придумали.
2: Опять?
1: Там помидоров не было вообще.
2: Перцы?
1: Там рыба была, что-то там еще. Короче, история кетчупа я вчера просто узнал, очень занятная.
2: Надо будет как-нибудь рассказать. Пицца-тост.
1: Тост?
2: Да, на хлебе.
1: Знаю. Давай.
2: Ломтики багета или хлеба для тостов намажьте кетчупом или творожным сыром, выложите на колбасу и помидоры и запекайте в духовке 4 минуты или в микроволновке.
1: Ну, лучше в духовке.
2: А вот это интересное. Жидкое тесто на сковородке. Берешь пару ложек сметаны, ложку майонеза, одно яйцо и 5 ложек муки. Выливаешь массу на холодную сковороду, сверху начинку, сыр и 10 минут на медленном огне.
1: Это что-то, знаешь, напомнило мне?
2: Это что-то страшное.
1: Студенческая яичница.
2: Это вот то, что...
1: Вот... Осталось. Есть яичница и что-то еще по мелочи.
2: Это как солянка. Все, что было,
1: да.
2: Туда же, в чан. Но есть классические утренние начинки. Омлетная пицца.
1: Або?
2: В качестве соуса или верхнего слоя используется взболтанное яйцо с молоком, смешанное со шпинатом, грибами и томатами.
1: Шпинат, грибы. Где это все
2: взять?
1: А
2: вот еще есть...
1: Томаты есть.
2: Фитнес-вариант. Основа из овсяного блина.
1: Это овсяные
2: хлопья, яйцо и молоко от сверху, творожный сыр, слабосоленая красная рыба, авокадо и рукола. Мне такой пиццу я не хочу.
1: Авокадо. А оно нам надо.
2: А оно нам не надо. Лучше мы
1: кусок свинины такой.
2: Давай лучше он Бервульф, я с тобой послушаю.
1: И я с тобой.
2: Я с тобой, да.
1: Я с тобой, Бервульф.

0: Твоя реклама.
1: Внимание, Гомель. Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки». Искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Я предупреждал, но я-то что? Я смотрю в будущее, а ты в прошлое.
1: 1, 9, 5, 5.
0: 55-й год? Да. Это я расшифровываю.
1: Да, 1955 год, была самая низкая температура 25 мая в Гомеле. А было плюс один.

0: Усадит было.
1: Так что не жалуемся. Сегодня, 25 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: Ты уже карту открыл?
2: Я открыл и удивился. А что ж случилось, Атоги?
1: Я не знаю, сейчас вот открою. Ой, ДТП у нас.
2: А прям в центре.
1: Прям в самом центре.
2: Ну, правда, полчаса назад, но тем не менее. В самом центре, друзья, пересечение проспекта Ленина, Кирова, Интернациональной.
1: Короче, на Коминтерне.
2: Да.
1: Вот в том районе, там пока с ДТП, но особо пробки я там не вижу.
2: Но я надеюсь, что просто все хорошо сложилось.
1: Да, а вот из Берицы выехать проблематично, хоть ДТП никакого, слава богу, нет, но вот очень, очень красная зона.
2: Никольский переезд.
1: В обе стороны и
2: а ну, вот немножко да. Еще там, где Прутковский рынок. Вот там, чуть-чуть еще тоже.
1: Ну, это вообще не критично. Как-то вот вообще хорошо. В остальном.
2: А молодцы все.
1: Все молодцы. Соблюдайте ПДД, и будет вам шаде.
2: Вот как песня. Вот ты вот так решил это вот?
1: Конечно.
2: Это интересно. Но...
1: Всем шаде.
2: Если тебе интересно, что творится в Лельчицах...
1: Интересно, что
2: вообще
1: там?
2: Вообще все шикарно. Даже желтого нигде
1: прям
2: нет.
1: Прям ничего не творится в
2: Лельчицах. Даже желтенького нигде нет. Вот в Житковичах желтенькое есть.
1: Это, если что, линия, да, загруженности зелененькая, да, хорошо, да, желтенькая, да. Норм, красная, не норм. А черная, это когда вот уже все.
2: Это когда ремонтные работы.
1: Да. А в Лельчицах что? Просто у них сегодня единственный светофор, он выходной взял.
2: Думаешь?
1: Я думаю.
2: Может быть. Хорошо светофору.
1: Я люблю небольшие города.
2: Хорошо светофору, у него есть выходной.
1: А у нас?
2: А у нас нету.
1: У нас есть, но он как-то...
2: Незаметен. Незаметен.
1: Всегда приходится веселить людей. Так вздохнул. Артем Аникин. В общем, едем, никуда не торопимся, везде успеваем.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ты сейчас про спорт будешь рассказывать?
4: Да.
3: Я про спорт сегодня с утра просто ехал в маршрутке и смеялся в себя.
4: Что ж там интересного?
3: Вчера ж «Спартак» выиграл Кубок России. И под песню болельщиков «Не потеряй его и не сломай». Они сломали кубок. Он сломался.
4: Причем его просто трясанули.
3: Да, он просто держал футболист, поднял и кубок.
4: В интернете есть. Да, «Спартак» вчера выиграл кубок. Радовались все.
3: На автомате собирали кубок.
4: Я хочу где-нибудь попасть в атмосферу, спеть просто песню.
3: О, ну...
4: Хочется.
3: Но нам нужен Максим.
4: Это факт, да. Но что еще порадовало, друзья? Наши белорусы по пляжному футболу взяли бронзу Евролиги. По факту выиграли третье место на чемпионате Европы по пляжному футболу.
3: По факту?
4: Да. Я не знаю, почему называется это Евролига, но это вот так.
3: А почему называется?
4: Так назвали.
3: Там хотя... же...
4: Вот получается, всего что у нас? Евролига и чемпионат мира. А Евролига играет только Европа. По факту чемпионат Европы.
3: Ну да.
4: Вот, тут все просто. В боевик за третье место белорусы одолели швейцарцев со счетом 4-6. Ура, ура, мы молодцы. И в сентябре сыграем в супер-гранд-финале.
3: О, это как суперкубок по футболу?
4: Да.
3: Победитель их и победитель наш европейский.
4: Да. Вот. И все это пройдет с 8 по 13 сентября в итальянском Виареджо.
3: Вилабаджо?
4: И Виареджо, да. Ну и мини-футбол немножко добавим. Определились все четыре полуфиналиста чемпионата Беларуси по мини-футболу. Витен сыграет с гомельским БЧ. А лидеры сезона спортсмены столицы будут соперничать с гомельским ВРЗ.
3: То есть из четырех сильнейших двое наших, гомельских.
4: Да, то есть по факту по-любому какая-то из гомельских команд будет с медалями.
3: Ну, хотелось бы с золотыми.
4: И серебряными.
3: А бронзу пускай отдадим столице.
4: Пойдет. Я не против, я даже за. Так что тут все отлично. Друзья, держим кулачки за наших ребят. Желаем им успеха.

0: Реклама на радио.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
6: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
7: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
8: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
9: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы.
1: Первый час подходит к своему завершению, и, вы знаете, свершилось то, о чем шутили. Если что, к нам присоединилась уже Аня Смирнова.
2: А мы разве про это шутили?
3: Да я тоже как-то пропустила. Нет. Доброе утро.
1: Свершилось то, о чем шутили. Я сейчас про спорт расскажу.
2: Угу. Да. Опять?
1: Да, что, опять. Что тебе что? Что тебе не нравится про спорт?
2: Я сидишь, пытаюсь понять, помощь. Что же мы там шутили такого с тобой?
3: Что он пропустил?
1: Не мы с тобой, а вообще шутили. Когда, знаете, спорт, высокие достижения, и есть такая штука в спорте, называется допинг.
2: Да.
1: Стероиды и прочая вещь.
2: Конечно.
1: Так вот, я помню, в свое время шутили, ну, типа, хотят люди соревноваться, ну, пускай сделайте им отдельную олимпиаду.
2: Сделали?
1: Сделали. Отдельная вообще сегодня вот ночью стартанула, вернее, первая в мире олимпиада со стероидами. Разрешенный допинг, то есть вот приходи, там фотографии просто от нас.
2: То есть, простыми словами, собрали всех тех, кто употребляет допинг в одном месте. И
1: сказали,
2: в теории,
1: можно, вперед.
2: И в теории ВАДА должна просто приехать и переписать всех.
1: Не-не-не-не-не, там немножечко не так. Специально выбирали организаторы зрелищные виды спорта и короткие дистанции, чтобы зрителям точно зашло. В проект вписались бывшие олимпийцы и чемпионы мира. А призовые до $1 000 000.
2: А
1: за
2: есть,
1: мировой рекорд, если что.
3: Это олимпиада по химии?
1: Вот, олимпиада по химии.
2: За мировой рекорд.
1: Не можешь бороться, возглавь.
2: А есть список дисциплин, нет там?
1: Списка у меня нет, но можно посмотреть на Ютубе, Твиче, Кике и других платформах.
2: Ох, они еще в монетизацию пошли сильно?
1: Конечно.
2: Они решили максимум выжить?
1: Естественно.
2: Я хочу загуглить.
1: Загугли, Артем. А пока мы новости не будем гуглить, у нас Анна Смирнова уже все загуглила за нас.
3: Да, расскажу о том, кого поздравлял сегодня президент. Очень интересный, даже ни одного человека еще даже на следующий выпуск останется. Расскажу о том, что 90 новобранцев в торжественной обстановке приняли клятву на верность белорусскому народу. Вот это на Гомельщине. Расскажу о том, почему нужно водителям сегодня быть внимательными. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету, посвященную 25-летию Властелина колец. Видали такое?
1: Я видел, как...
2: А зачем там монета?
1: Нет, я видел, как на днях в Бирмингеме, по-моему, если не ошибаюсь, мэр Бирмингема читал присягу.
2: На эльфийском?
1: Он не на эльфийском. В общем, мэр чуть... Ну, он так и не смог на английском ее прочитать. Ну, сами понимаете. Мэр там уже не совсем английский.
2: Понятное дело.
1: Зато потом пришел мулла, и все нормально, все наладилось.
2: А, ну, осталось все в порядке.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Африканского союза, президента Бурунди Эвариста Ндаишимие, а также всех руководителей стран и правительств государств-членов объединения с Днем Африки. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь стремится развивать дружественные отношения с государствами Африки. Белорусский лидер возобновил приглашение делегации Африканского союза посетить Минск с визитом для рассмотрения направлений взаимодействия. Он также отметил, что будет рад личной встрече с председателем объединения для обсуждения вопросов актуальной повестки дня, в том числе белорусско-бурундийских отношений. Около 90 новобранцев в торжественной обстановке принесли клятву на верность белорусскому народу и отечеству в Гомельской войсковой части 55-25. Новобранцев и их родителей поприветствовали начальник УВД облсполкома Александр Шастайло, начальник УСК по Гомельской области Максим Спринцен, командир войсковой части 55-25 Владимир Голубев. Проводить на службу новобранцев приехали их семьи и родные. Включаем фары. С сегодняшнего дня по 5 июня проходит ежегодная акция ГАИ «Внимание, дети», приуроченная к окончанию учебного года и началу летних каникул. Милиция и госавтоинспекция Гомельщины увеличат присутствие у школ, пешеходных переходов и в местах, где дети обычно отдыхают массово. Особый контроль будет организован за лагерями и другими локациями, где летом традиционно бывает много школьников. Еще одна информация напоследок. К 25-летию «Властелина колец» Королевский монетный двор Великобритании выпустил необычную монету. Ее дизайн основан на кольце всевластия. Если пропустить через эту монету свет, то на поверхности появляется око Саурона. Монету представили в конце мая этого года. Похоже, коллекционеры получили свою прелесть. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Пам-парам-пам-пам. Пам-пам-пам. Доброе утро всем, друзья. Настроение хорошее, просто шикарное. У меня понедельник, ура, последняя неделя мая. А знаешь, что ура? Я на секундочку, я же вспомнил, что сейчас же у школьников-то каникулы начинаются.
5: Ну вот, последний звонок.
4: Да, они все, вот фотографии, я думал, это же я раньше так ждал этого дня последнего. Вот.
5: Вот дурак был, да?
4: Да. Просто ты... Дневник вправо, учебники давно сданы, портфель до сентября, до свидания. Свобода!
5: На работу.
4: Я рядом работал.
5: А как хорошо было, когда сидишь на шее у родителей? От тебя ничего не требует, только учись.
4: И то это было сложно.
5: И то учись, ну, в смысле, ходи.
4: И то это было сложно.
5: Ну, не знаю, мне норм было.
4: Я очень много прогулял.
5: И это я понял.
4: Архи много я прогулял.
5: Тебе нужно эту вечернюю школу, значит.
4: Ее закрыли.
5: Закрыли? После того, как ты ушел, ты последний был?
4: Возможно.
5: Уходил Артем и выключил свет.
4: Я почитал, какие дисциплины. Вот на этом прекрасном...
5: На Олимпиаде и по химии,
4: да? 50 и 100 метров плавания вольным стилем. 50 и 100 баттерфляем. Это когда они взлетают просто уже, мне кажется. Бег на 100 метров. Тяжелая атлетика – это рывок и толчок. И становая тяга.
5: Вот это интересно. Слушай, а мне кажется, чтобы можно без всяких стероидов просто, если кипяточка налить в бассейн, по-моему, рекорды будут очень шикарные. Очень быстро.
4: Это факт. Я вот думал, становая тяга. Это они пояс поднимают?
5: Они поднимают сразу подиум.
4: Сразу подиум.
5: Да.
4: Со всеми людьми.
5: С пришедшими.
4: Да. Со вторым местом, с третьим и пятым.
5: Судьями.
4: Поднимают дом и вытряхивают его в бок.
5: Визуализировал такой. Николай Валуев, знаешь, взял муравейник, так вот потрусил. Вот что-то типа этого. Ай, ладно. Новости еще есть, а пока музыка этого часа. И в этом часе у нас «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Мы увидимся, мой ангел Ян. Селена Гомес, «Call me when you break up». Гейл Скитлс. Версия старого хита «Мить Фомин. Все будет хорошо». Куда бы ты ни шел. А также Тедди Свимс, «Мистер Ноу Толл». Но все равно начинаем с девушек. «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Цены Priorbank.by.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: и кропка.
1: Утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
2: Все проснулось, все проснулись, и праздники тоже.
3: Веришь, что проснулись?
2: Конечно.
3: Зуб даешь?
2: Два.
3: Договорились.
2: Каждому.
3: Пойдет.
2: Сегодня отмечается День сотворения мира.
3: Прям сегодня.
2: Ни много, ни мало, да. Вот прям вот. Ух, так хочется спросить, что вы натворили вообще вот эти,
3: праздником?
2: Которые создали, сотворили вот это вот все. День счастливого билетика.
3: О-о-о.
2: Надо лотерейку купить.
3: Или в автобусе проехаться.
2: Без билетика.
3: Без билетика.
2: Если но... не поймают, будешь счастлив.
3: А ты съедал билетик когда-нибудь, когда подарить счастливые?
2: Нет, я до такого не доходил.
3: Но это ж...
2: Нет, не знаю.
3: Обязательная процедура.
2: Какое? Не, спасибо. Ну, такие процедуры уже...
3: И желудок будет из папье-маше у тебя.
2: Да, и ковидло, и все остальное.
3: Давай дальше.
2: День филолога. Поздравляем всех знакомых филологов. У нас их много.
3: У нас один ходит здесь постоянно к нам.
2: Да.
3: Микрофон что рассказывает.
2: Да, непонятное. День полотенца. А как отметить день полотенца?
3: Помыть его.
2: Помыть? Постирать, может?
3: Нет, именно помыть.
2: А, именно помыть.
3: Вот это же праздник, что-то необычное надо сделать.
2: А, хорошо. Такой скромный праздник сегодня еще. Всемирный день футбола. А ты не знал, да?
3: Да, когда скромный же.
2: Скромный?
3: Скромный праздник.
2: Ну, судя по зарплатам футболистов.
3: Скромный?
2: Не очень.
3: Мы скромные люди.
2: А, ну ты да.
3: По утрам пиццу кушаем.
2: День нерпенка также сегодня.
3: Кого?
2: Нерпа, знаешь? А
3: да.
2: Это нерпенок.
3: Спасибо. Масенький. Тогда ладно.
2: Так, праздник свободы причесок сегодня также отмечается.
3: Это твой.
2: Как с утра легло, не морочусь, так и хожу. День Африки. Так. День пограничной кинологии. Всех мухтаров, джульбарсов и хозяев.
3: Ты третье имя не смог выговорить?
2: Подожди, а как еще? Джульбарс, мухтар и кто еще у нас третья кличка?
3: Шарик.
2: Шарик, пограничная собака. Нет, это не то. Также Международный день без пластика. Всемирный день Таро.
3: Без пластика или без пластики?
2: Без пластика.
3: Угу.
2: Таро Всемирный день. Ну и в разных странах много разных.
3: Кого? Таро.
2: Таро. Кого? В общем, с праздниками.

0: Твоя реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.

0: станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
1: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Подкинем дровишек в топку хорошей погоды.
2: Я хочу туда определенно. Потому что 25 мая самая высокая температура в Гомеле была в 2014 году. Плюс 31 было.
1: 31, хорошо. Сейчас, конечно, уже не так хорошо. 25 мая сегодня в Гомеле области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: Артем, ты когда-нибудь задумывался, сколько тебе всего нужно подзаряжать? Телефоны,
2: кстати,
1: гаджеты.
2: Мне не так уж много.
1: Тебе не так много?
2: Ноутбук, телефон, часы, все.
1: И все?
2: Да.
1: Счастливый ты человек.
2: Ну, наушники еще, ладно, 4.
1: 4, так.
2: Все.
1: А ты же футболом еще увлекаешься,
2: так,
1: да?
2: Так, что надо?
1: Мяч подзаряжать надо.
2: Этот мяч...
1: Нет, это не смешно, это реально для чемпионата мира по футболу мячи нужно подзаряжать. Потому что
2: да.
1: Система VR... VAR.
2: Там и VR тоже, потому что они тоже встроены. Знаешь, это, давайте, чтобы продать мяч подороже, Bluetooth туда встроим. А зачем? Оно будет солиднее.
1: Китайцы так выпустили все. У них везде Bluetooth впихали.
2: Просто раньше как? Мяч же держался на ниточках, а внутри был датчик посередине.
1: Так.
2: Четко. Вот. Ты бьешь, и да, а сейчас они куда будут крепить этот датчик? Не сказано там?
1: Нет.
2: В общем, а сейчас они будут куда-то его крепить, и USB-выход будет, ребята.
1: Просто интересно, это реально, если у тебя вот забыл подзарядить мяч?
2: Да.
1: Все?
2: Да, система не работает. Для чего надо, чтобы просто вот эта линия пересечения мяча и ворота, да, чтобы... Когда к тебе говорят, там мяч не залетел, а ты показываешь на часы, а у меня часы показывают, что у меня не разрядились, я не видел.
1: Ну, технологии, с одной стороны, конечно, это круто, а с другой стороны...
2: Убивает футбол.
1: Убивает вот это вот... неопределенность, рука Бога уже бы не случилась. По факту.
2: Там столько всего, что могло случиться, не случилось, и что не случилось, то могло бы. Это споры. Я против всех этих технологий в футболе.
1: Оно, ты по старинке, да?
2: Оно убивает дух футбола.
1: Поставили вот два портфеля. И все. А верхушка, ну...
2: В редком случае, если повезло, то справа уже есть дерево, поэтому нужен портфель только один.
1: Или сидит кто-то.
2: И который ножкой так в ворота. Оп.
1: Дядя Вася.
2: Дядя Вася. Тоже неплохо. Мужики, я с вами.
1: Я буду штангой.
2: Очень удобно, между прочим.
1: Дядя Василий.
2: Дай пробью на технику.
1: Смотри, как надо.

0: У нас рекламируются все.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Революция в мире спорта.
4: Опять спорт.
3: Ну, раз уже такой день, сегодня день футбола.
4: Футболиваем, значит.
3: Да, что ты можешь делать? Ты же знаешь прекрасно, что у нас трансляций много, всех событий. Нужны дорогие, качественные камеры, да?
4: Ну, чисто теоретически, да.
3: Да, а тут другая тема. Apple TV представила первое профессиональное событие спортивное, это футбол, которое будет полностью снято на iPhone 17 Pro.
4: О, тоже, у меня уже кино сняли вон.
3: Да я не понял, они полностью расставят айфоны по периметру стадиона, возле ворот, возле поля футбольного, возле всего. Короче, 15 смартфонов они расставят по всему периметру
4: и
3: запустят единую трансляцию. То есть пользователи смогут сами выбирать, с какого смартфона они хотят увидеть картинку. Ну,
4: реклама умеет, конечно.
3: Нет.
4: А вес будет какой-то? Потому что когда вот фильм сняли этот, 28 лет спустя,
3: то?
4: Там же тоже на 15-й снимали. Но там обвес был такой, что все эти объективы...
3: Нет, только подключение к зарядным станциям и к просто мониторам, которые показывают изображение.
4: Ну, так я тоже так могу.
3: Ты так можешь?
4: Ну, да.
3: Это как же ты так можешь? Скажи,
4: мне 14 друзей с айфонами.
3: А если у тебя...
4: У меня есть.
3: 14 друзей с айфонами, 17 Pro Max.
4: Ну, двое есть.
3: Итак, если у кого-то есть айфоны, пожалуйста, Костя, друзья в Инстаграм, у нас есть айфоны.
4: Что будем освещать?
3: Так, что
4: у нас? Какое мероприятие? Что у нас ближайшее? День защиты детей?
3: Так.
4: Там как бы, где ты будешь расставить?
3: Поедем в Речицу 6 июня. Нет, на Вытоки. 6 июня в Светлогорск. О! Поедешь с нами. Будешь снимать профессионально.
4: Столько зарядок я не потяну.
3: Нет, вообще идея хорошая. Вот все это цифровизировать.
4: Реклама.
3: Нет, просто более доступно это, чем профессиональные камеры. Телефон-то стоит сколько?
4: Ну, этот 1250.
3: А профессиональная камера для съемок спортивных событий стоит от 10 тысяч. От начинается.
4: Качество все-таки же другое.
3: Ну, а вот не соглашусь я с тобой. Уже плюс-минус выравнивается.
4: Это по видео, да. Посмотрим. Посмотрим. Когда посмотрим.

0: Реклама на радио.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: 8 часов 57 минут на часах. У нас в 9 часов должен сработать рандомайзер.
2: Должен.
1: Должен и выбрать победителя. Кому-то билетики достанутся, но это в следующем часе. Аня Смирнова тоже здесь.
2: А можно я про спорт дальше продолжу?
1: Давай ты продолжишь в следующем часе.
2: Ладно.
1: Я в конце этого часа хотел бы достать антиумилительный скотч.
3: О, доставай.
1: И вообще, японцы создали укол, который может продлить жизнь кошкам аж до 30 лет.
3: Класс.
2: А почему только кошкам?
1: Потому что у кошек одна из главных причин того, что они уходят в кошачий рай, это хроническая болезнь почек.
2: Да, это вот. У всех есть, да.
1: И вот со временем этот белок, который должен фильтровать организм от всякого клеточного мусора, просто перестает работать. Ну вот сделали инъекцию с искусственным этим белком, которая напрямую запускает очистку почек и борьбу с токсинами.
2: А нету вот такой вакцины для собак?
1: А для людей можно такое?
2: Не, можно сделать для собак, потому что я та еще псина.
1: Ну, собак...
3: Для людей, для печени, да?
1: Не гавкай. Для собак, видимо, у них другие проблемы, поэтому вот пока только котиков.
2: То есть, представь, котики тоже прекрасно.
1: Если котики будут жить по 30 лет.
2: Замечательно.
3: Мы, как владельцы кошек, авторитетно заявляем,
2: Прекрасно.
1: Еще что-нибудь еще для хомячков. Потому что эти вообще просто...
2: Я как долог.
1: По коды уходят.
3: Поток хомячков.
2: Давай лучше про новости послушаем.
3: Да, расскажу вам о том, кого президент Беларуси еще сегодня поздравлял. У нас прямо расширение географии. Расскажу об изменениях в сфере жилищно-коммунальных услуг, которые ждут нас 1 июня. Расскажу о том, что цирк Гомельский отмечал юбилей, цирк имени Валерия Абеля, не просто так. Ну и закончим все это дело историей про клонированную корову Звездочку.
1: Звездочка.
3: Да.
1: Задача со звездочкой.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Иорданского Хашимитского королевства Абдалу II с национальным праздником – Днем независимости. Глава государства уверен, что в условиях многочисленных вызовов, с которыми сталкивается регион Ближнего Востока, успешное белорусско-иорданское сотрудничество, основанное на принципах взаимных уважения и доверия, отвечает интересам двух народов. Александр Лукашенко выразил надежду на то, что в нынешний период политической и экономической турбулентности удастся не только сохранить, но и расширить партнерские отношения. Изменения в сфере жилищно-коммунальных услуг ожидают белорусов с наступлением лета. 1 июня начинается второй этап планового повышения тарифов, который затронет стоимость горячей воды и отопления. Важно отметить, что эти изменения не окажут существенного влияния на общий размер ежемесячных платежей, благодаря постепенному подходу в корректировке цен. Так, тариф на тепловую энергию увеличится на 7,3%. Цирк имени Валерия Абеля в Гомеле отметил юбилей. Грандиозный концерт, посвященный 65-летию со дня основания легендарного цирка, собрал полный зал гостей и артистов разных поколений в Костюковке. Сегодня коллектив демонстрирует зрителю самые разные жанры, сложнейшую акробатику и гимнастику, ловкое жонглирование, завораживающую эквилибристику, а также клоунаду. Еще одна информация напоследок. Клонированная корова-звездочка, появившаяся на свет в Краснодарском крае, впервые принесла потомство. Она родила телочку весом 39 килограмм. Тем самым она доказала, что клоны способны к здоровому деторождению. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9 часов и ровно 7 минут времени. В студии по-прежнему Артем Аникин.
5: И по-прежнему Константин Комко.
4: И у нас рандомайзер подвел итоги.
5: И к нам пришел Андрей.
4: И эти
5: события связаны, интересно?
4: Ну, нет, никак не связаны. Ну как, потому что понедельник и о культурном мы поговорим через песенку. А пока розыгрыш. Победителем у нас случайным образом бот выбирает. Сам выбрал девушку по имени Лиза.
5: Лизу
4: мы поздравляем. Лиза, я вам напишу в личку. Расскажу,
5: Лизе?
4: Как забрать подарок. Это у нас билетики. Билетики не на абы куда, а на мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» «Ромео и Джульетта». Это все будет происходить в ОКЦ на Ланге. Вот. Так что сходите, а Лиза туда пойдет с кем-то абсолютно, как говорится,
5: вот
4: по воле
5: хорошо,
4: судьбы.
5: Хорошо, что у нас есть бот.
4: Бот? Слушай.
5: У нас снимаются вообще все вопросы. А кто выбирал? Вот все к электронному мозгу вопросы.
4: Рука Бога.
5: Тоже вариант. Да. Ну, это же замечательно, что не мы.
4: Это хорошо. Поздравляем Лизу. Всем остальным, ну, бывает по-разному. Кстати, мы будем периодически розыгрыши запускать, так что подписывайтесь на Телеграм.
5: Тут вот вообще ничего не надо. Быть подписанным и нажать клавишу «Участвовать».
4: И все.
5: И ждать, что Бог рандом выберет именно тебя.
4: Да. А он такой. Я вот во многих так вещах участвую. Просто и что-то как-то меня не
5: шансов
4: особо.
5: Становится все меньше и меньше. Подписчиков уже все больше и больше.
4: Да.
5: Поэтому процент шансов все меньше и меньше. Поэтому чем чаще вы будете участвовать...
4: В начале.
5: Да. Ну вот как-то... Работает как-то так это все.
4: Как-то так это работает. Но мы работаем не как-то так, а, как говорится... На всю катушку утро стимулируем, о культурном поговорим через одну песенку, а пока о музыке в принципе. Ну что же в этом часе у нас будет точно. Диджей Луис Билли Джин. По-прежнему продолжает тонуть Holy Flame. Тону. Бодрая композиция «Keep Moving» от M.O. Свеженькая от Кеша «Оригами» — шикарный трек. И новенькая от 5 утра «Прыгнем в тачку». В наше самое любимое местечко и на заднем поцелуете. Ну, начнем с диджея Луис Билли Джин. Композиция старая, прочтение новое. Всем доброе утро.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: А вот и культурная страничка наша еженедельная. 10 минут о культуре будем говорить или о чем-то, связанном с культурой.
2: Пришел мистер Блэк.
1: Андрей Шедловский, наш коллега, весь в черном, прям Воланд.
3: Но у меня кроссовки белые.
2: Он рояль.
3: Да.
2: И зубы белые.
1: Кроссовки мы не видим.
3: Я сейчас, подожди, но мне неудобно. Я хотел на стол.
2: Узкие джинсы, да?
3: Я же культурный человек, поэтому...
1: Ноги на стол, да. В Техасе ты был бы со своего.
3: Да, и жалко, что шляпы нету. Доброе утро всем, доброе утро, ребята, доброе утро, наши слушатели.
1: И девчата,
3: всем-всем доброе, солнечное, прекрасное утро. Хотя сегодня понедельник, конечно, но, несмотря на это, все равно прекрасное. И вот о чем хотел сегодня поговорить.
2: Давайте.
3: Хотел поговорить с вами вообще о понятии искусства. Вот...
2: С нами?
3: Именно с вами. Ну, и, конечно, со слушателями, которые тоже могут свои какие-то комментарии написать. Так вот, как вы считаете, на ваш вкус, вот вы бы что выбрали? Классику или современное искусство? Ну, я имею в виду вообще во всем. Картинная галерея, какая-то выставка, хореографическая какая-то постановка, театр, кино.
1: Музыка или нет?
2: Есть сразу вопрос. А современное искусство — это что?
3: Ну, вот это, знаешь, что-то такое нечто экспериментальное, артхаусное, авторское, аутентичное.
1: Я знаю точно одну вещь. О современном искусстве вот эти вот всякие бананы к стене приклеенные за миллиарды денег.
2: Эдди Уорхол с его банка этой вот, да, веселой.
3: Банка супа, да, как-то.
2: Я не понимаю, что все восхищаются.
1: В общем, сейчас уборщицы в музеях не знают, это экспонаты или это кто-то...
2: В одном известном фильме хорошо объяснили это все. Для меня искусство, я сейчас объясню, в чем его... Для меня мысль.
1: Версия Аникина.
2: Есть брейк-данс, да, и он вечен. А есть всякие это, тектоники, стрит-дэнсы и прочее, которые пришла мода, они там покрутили на голову полгодика и забыли все. Вот, есть классика, а есть что-то, окажется, ты вот современное.
3: Нет, смотри, ты сейчас говоришь про направление. А я имею в виду, знаешь, когда автор предполагает, рассказывает, что тут даже глубина какая-то вложена. Вот прям что-то. Ну вот хорошо, смотри, давай на...
1: Я свою версию не рассказал еще.
3: Так, хорошо, да, прости, пожалуйста,
1: современное
3: перескочили.
1: Искусство. Просто
3: давай.
1: Вот это все классическое, оно конечное искусство. Все уже выкуплено.
2: Да, все все поняли.
1: Где-то украдено и выкуплено, перекуплено. То есть рыночек-то есть, а экспонатов-то нет. Поэтому и изгаляются, выдумывают всякую чушь, чтобы деньги вращались.
3: Хорошо.
1: Это все ради денег.
3: А если возьмем что-то более, скажем так, старенькое. Вот, к примеру, любой художник, вот, не знаю, Шишкин, «Мишки в лесу», да, или, допустим, Пикассо, или даже вот тот же Малевич, «Черный квадрат».
1: Пикассо, «Шишки в лесу» тоже хорошо.
3: Нет, подожди, это разное произведение искусства. Ну, я к тому, что это же далеко не современные авторы, вот, но, тем не менее, вот «Черный квадрат», вот, восхищаются же люди. Я общался.
1: Рисовать любой дурак может, ты попробуй так продай.
3: Вот, да? Но автор же что-то туда заложил.
2: Ой, меня порвало.
3: Какую-то мысль глубокую, не знаю. Я общался как-то с одним ценителем искусства, который, ну, так себя называет. И вот он рассказывал, что он стоял перед «Черным квадратом» три часа. Да, и вот он видел в нем какую-то такую многослойность, какую-то такую философию жизни. Вот ничего не имею против Малевича и «Черного квадрата» вообще, а то сейчас можете подумать, что я вдруг такой хейтер тут пришел.
1: В черном пришел, да?
3: Да, я за «Черный квадрат», видишь, да, я в черном сегодня. Вот, но тем не менее. И вот где вот грань вот этого искусства? С одной стороны, допустим, если мы берем театр или кино, фильмы с глубоким смыслом или там спектакль с глубоким смыслом, они наоборот чему-то учат, заставляют более как-то проникновенно, что ли, смотреть зрителя, задумываться о чем-то.
1: Зачем я сюда пришел?
3: Нежели попса, которая просто ради отдохнуть. Да,
1: попса.
3: То есть,
1: ну, знаешь, вот... что такое попса? Битлз тоже, кстати, был попсой.
2: Розовая
1: да,
2: пасть, голубая классика.
1: Музыка,
3: ну хорошо.
1: Популярная.
3: Про музыку, ладно. Сейчас вот я конкретно про фильмы или вот спектакли. Даже вот на примере наших театров гомельских. Вот у нас есть спектакли такой современной режиссуры, скажем, экспериментальной какой-то, немножко там с артхауса, с психоделикой какой-то. А есть просто обычная. Вот комедия положений. Да.
1: Все.
3: Ну нет, это классика. Подожди.
1: «Три сестры».
3: Ну хорошо, пускай. Не, ну ты подожди, ты опять по классике, ты меня сбиваешь.
1: Конечно.
3: Нет, классика это вот вообще отдельно.
2: Ты современная,
3: отдельная градация, да.
1: Так вот, ну, современная.
3: Вот смотри, Кость, хорошо, что бы ты выбрал?
1: Деньги.
3: Дядю Ваню в современной интерпретации, допустим, или какую-нибудь комедию Рэя Куни, там, «Слишком женатый таксист», где все просто, есть муж, жена, любовница, и вот комедия строится...
1: Ну, и в названии, в принципе, уже.
3: Ну, да.
1: Слушай, я тебе скажу одно. Вот сейчас на российской сцене там поставили новое прочтение, по-моему, то ли Гамлета, то ли кого там.
3: Так.
1: Аж сам...
2: Гамлет.
1: Меншиков там сказал, что это позор и прочее. Но вот современное прочтение.
2: Я вам больше скажу. В Питере ревизоры сделали в стиле хип-хоп, да, со всеми текстами и прочее.
1: Это же Ильф и Петров, когда, помнишь, это сидели они, да, стул ждали, и там на французском языке шумел камыш, деревья гнулись, вот, новое прочтение.
2: И я посмотрел, и я такой, да даже я, ценный любитель всего вот этого, я не смог это осилить.
3: Ну вот... Мое мнение, вот опять, что касается фильмов или театра, да, так немножко, что я из этой сферы, в какой-то момент у меня настало какое-то, знаете, такое легкое разочарование, потому что стал сталкиваться с режиссерами, вот как-то там лет так сколько-то назад к нам приезжал из Москвы режиссер, у которого диплом ГИТИСа, Москва, все, московская школа, там метро его учили и все. И вот он приехал, кинул нам на стол пьесу, вот мы ее читаем, будем ее ставить. Ничего не сказал, сказал, я вам даю поле для творчества, у нас будет современный спектакль, хотя это была классическая пьеса, говорит, сочиняем. И вот нас там человек, наверное, 10 было актеров занято, и мы сочиняли «Кто в лес, кто по дрова» называется. Потому что актерские придумки — это прекрасно, когда есть четкая задача от режиссера. Тут задачи не было, и мы спектакль составили из своих фантазий, кто вот, ну действительно, кто куда.
1: Фантазий.
3: Тем не менее, как бы у критиков была довольно положительная оценка, спектакль тоже нашел своего зрителя, и вот ты стоишь и думаешь... Нет, чуть больше было.
2: Моя мама в зале!
3: Чуть-чуть больше было, чем один.
2: Сестрой.
3: И вот в этот момент, знаете, вспоминается момент из фильма «Один плюс один», когда, помните, герой стоял, смотрел на картину, которую там продавали за 300 тысяч, и он говорит, вот я не понимаю, это искусство, или это, говорит, кровь из носа пошла у художника просто.
2: Знаешь, во-первых, вот когда пришел Кил Стоят, я тоже могу быть таким режиссером. Вот легко, сейчас при помощи искусственного интеллекта сценарий накидаю, приду, скажу, возьму 10 талантливых актеров. Вот сценарий, ребят, дальше сами.
3: Вот, и вот как распознать, где вот это фейк, скажем так, ради какой-то моды и коммерции?
2: Никак.
3: А где действительно режиссер просто, вот
1: пока
3: у него такое видение глубокое?
1: Пока не попробуешь, неизвестно.
2: Понимаешь, это все, что... А что хотел сказать автор? Актеры сказали за него, а автор...
1: Смотри, современное искусство, опять же, был условный Муслим Магомаев.
3: Так.
1: Да? И сейчас условная какая-нибудь там, не знаю, Валя Карнавал.
2: Угу. Давай, песочек.
1: Как говорится, у кого просмотров больше и прослушиваний? Вот просто. Магомаева треки тоже есть.
3: Ну, тут уже...
1: А вот тут уже...
3: Попса
1: мода,
3: работает.
1: Вкусовщина. Нет, это не попса. Это называется раскрутка.
3: Ну, раскрутка, да, популярность.
1: У хорошего продюсера он любое бревно раскрутит так, что...
2: Это факт.
1: Как
2: это
1: там,
2: факт.
1: Если... кое-чего показывать по телевизору круглые сутки, через неделю начнут брать автографы. Не будем говорить, что показывать.
2: Легко.
1: Пятую точку условно.
2: Да, банально, нас с тобой начни показывать.
1: Фильм «Идиократия», помнишь?
2: Ой, хороший фильм.
1: Фильм, где вот...
2: Все лучшее.
3: Согласен, согласен. Но вот по поводу раскрутки, я ради интереса вбил, сколько стоят сейчас дорогие картины именно современного искусства. Вот в стиле брызнуло что-то там на мольберт.
2: Так.
3: Я в шоке, парни, честно. Вот картина «Обмен», художник Уильям де Кунинг. Вот просто важно, как вы думаете, сколько может стоить картина? Я вам сейчас ее покажу.
2: Давай,
3: слушатели могут ее загуглить.
2: Покажи.
3: Сколько она, как вы думаете, может стоить?
2: Картину в студию, пожалуйста.
1: Картину в студию. Та-ра-та-та-ра-та-та-та-ра-м,
3: та-ра-та-та-ра-м. Ребята смотрят.
2: Это картина?
3: Это картина, да. Она была недавно как бы выкуплена любителями искусства современного.
2: Позвольте процитировать цитату из фильма. А как бы я понял, что это картина, если бы ты мне об этом не сказал?
3: Вот, хороший вопрос. Не буду томить. $300 миллионов. Вы представляете себе?
1: Представляю. Миллион долларов — это 10 килограммов, а здесь 300. На 10 — 3 тонны денег.
2: Я так тебе скажу.
3: Просто.
2: Вот эта картина нужна тому, у которого есть 300 миллиардов долларов, и просто уже некуда их девать. И он не знает, чем себя порадовать. Вот эти ценители... Мы с Костей как-то обсуждали про ценителей, там, сомелье, вино и прочее, когда...
1: Да.
2: Тут та же самая тема. Тут, вот я...
1: Это рынок.
3: Вот
1: рынок.
3: Как можно было раскрутить вот эту мазню? Простите, пожалуйста, при всем уважении к современным художникам.
2: Давай возьмем.
3: У меня на холодильнике висят рисунки детей моих. Вот они примерно так же выглядят.
1: Во-первых, у художника такая фамилия, что, по-моему, много чего можно продать. Забыли.
2: Есть, я легко схему нарисую, как она раскручивается. Я очень быстро нарисую.
3: Давай.
2: Берется известная личность. Очень известная личность, допустим, в нашем городе Гомеле. Если она скажет, что картина шикарна, стоит на нее сходить посмотреть, половина сходит посмотрит. А если он потом скажет, ребята, я готов купить ее, чтобы кому-то ее продать, а вы мне скиньтесь на аукцион, чтобы мы ее купили и продали, она будет стоить очень много миллиардов.
3: То есть стадное мышление никто не отменял, да?
1: А если еще художник умер?
2: Вот...
1: Поэтому сразу кратно.
2: А если еще и на
3: ради
2: дуэли?
3: Такого наследства можно, можно, чтобы...
2: Вот и все, вот и все.
1: Вот и все, 10 минут у нас о культуре пролетели.
3: Как же быстро, как всегда.
1: 20 секунд осталось, Андрей Шедловский, можешь сказать последние слова.
3: Последние слова звучит, как будто я художник, который собирается уйти. Скажу так, ребята, у искусства, наверное, нет границ и нет понятий. Просто любите искусство, оно всегда лечит душу. И неважно, современное, старое, классическое, любое другое, любой на ваш вкус.
1: Вот и все. Андрей Шедловский, наш коллега. До новых встреч, Андрей. Спасибо, что пришел.
3: До новых.

0: Сегодня, 25 мая, в Гомельской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Надо еще раз поставить оригами, Кеш. Мне нравится трек.
2: Мне и так себе.
1: Я люблю такое. Вот, затронули тут культуру современная и прочее. Как оно там варьируется, кто решает, что культура, а что чушь последняя. Вот я хотел бы порекомендовать кино, которое тоже в свое время немножечко, наверное, опередило все-таки. И поэтому в прокате не зашло, и критики там, в общем...
2: При бюджете
1: 85 миллионов собрал фильм 137, а это даже не окупился.
2: Даже не окупился, а что там за фильм?
1: А фильм-то «Последний киногерой» с Арнольдом нашим Шварценеггером.
2: Он не окупился?
1: Он провалился, его критиковали. Он на постсоветском пространстве зашел просто на ура.
2: Как и «Бойцовский клуб», та же самая
1: история.
2: В Штатах
1: и в мире, да. Но почему? Фильм 7,4 оценка на Кинопоиске, на IMDb у нас 6,5.
2: Да ничего, там поехали чем-то куда-то.
1: Вот, да. Так вот, в чем, как говорится, прикол? Это был, наверное, первый фильм, который стебал популярные в то время боевики.
2: Да он
1: сам
2: все
1: себя
2: стебал, что только мог.
1: Вот это вот... О, мне больно. О, у меня течет кровь.
2: Мне больше понравилось, когда там, если обратить внимание, там, когда они в полицейский участок выходят из него, там, кролик Роджер заходит в полицейский участок.
1: Там же столько пасхалок. Там и жидкий терминатор, и Сталлоне в образе терминатора сам.
2: Да, там отсылка на отсылки.
1: Ну вот в 95-м году он вообще вот и провалился в прокате, и вообще считается у Шварценеггера, типа, такой себе фильм. Но прошло время.
2: И я вот сдал в искусственном интеллекте, пока ты говорил, культовый американский фантастический боевик.
1: Культовый. Время расставляет все на свои места. Это что касается культуры.
2: Причем поэтому... снимал Джон МакТирнан, который снял «Хищника» и «Крепкого орешка».
1: Так извините, Джон МакТирнан, Шварценеггер, О'Брайен, там, да, вообще там...
2: Казалось бы. А вот камео. Выходит и Роберт Патрик, да, как ты говоришь. И, ну, просто класс, конечно. Ну, да, ну, кто им разбирается, критики эти?
1: О, да. Вот так и бывает. Так что, если вы из 90-х зацепили вот этот вайб боевичков, суровые мужики, а не получившие подростки какую-то суперсилу, вот, то посмотрите «Последний киногерой», очень классный фильм. Рекомендую посмотреть. Фильм аж 1993 года.

0: У нас рекламируются все.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 45 303 22.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Я тут в субботу отдыхал, ходили с друзьями отдыхать, но танцевать.
4: Ты умеешь отдыхать.
3: Да, зашли мы в одно заведение, там была компания, они просили всех отправить кружочек там в телегу, поздравления парню.
4: Так.
3: Вот, ну и всех, до кого дотянулись, все что-то там говорили. А вот я говорю, давайте его на радио поздравлю.
4: Давайте. Ах, какой так. Служебное положение, воспользовался.
3: Ну что-то я жду с утра, я им оставил наши контакты, но, видимо, ребята еще спят. Поэтому текста, как говорится, их у меня нет. Но
4: а все? Не работает?
3: Если слышит нас Акуленок, которого в субботу поздравляли друзья там, то, Акуленок, тебе огромный привет.
4: Это про Акуленок.
3: Я не знаю. Я его не видел, его не было. Но вот на всякий случай я исполняю свою.
4: То есть, типа, с тебя взятки гладкие, да?
3: С меня взятки гладкие. Если ребята сами не прислали текст, значит, будем выкрутиться. Акуленок, тебе привет. Хорошие у тебя друзья. Веселые. А пока...
4: Однако.
3: А пока веселье продолжается.
4: Какое?
3: Веселятся все по-разному. В Норвегии 14-летний школьник...
4: Уже интересно.
3: Угнал 3 рейсовых автобуса. Это у него хобби такое. Просто покататься... Обычная, ну как обычная, схема угона-то странная немножко. Он брал автобус, катался.
4: Три рейсовых автобуса.
3: Катался и потом возвращал на место. Но, несмотря на то, что просто покатался, полиция трюк, как говорится, не оценила.
4: Не оценила.
3: Парню грозит наказание. Не знаю, какое, но вот раньше в деревне там мопед, велосипед можно было, машину там. Ну как можно, нельзя, но...
4: Ну, если очень хочется.
3: Покататься, да. То есть на это смотрели по-разному. Так делать нехорошо. Чужие вещи брать не надо. Ну вот 14-летний, он же ездил на этих автобусах. Что там за автобус? Там, наверное, все на автомате. Ну просто там до педали. Я сидел за рулем автобуса, приходилось. В детстве, опять же. У меня не то, что там ноги до педали не доставали. Я либо так, либо эдак. Никак.
4: Вопросы есть.
3: Мне кажется, просто мальчику надо, знаешь, как наказать? Отправить в школу автобусников и чтоб 18 лет, все, иди работать водителем. По-моему, будет супер.

0: Реклама на радио.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: С нами уже все проснулось, что можно. И Аня Смирнова тоже пришла второй раз. Или третий.
2: Третий уже.
1: Я сбил со счета.
3: А просто один раз приходит до нас. А, что, вообще четвертый.
4: Да,
3: один
4: четвертый,
3: раз до нас.
4: Да. Вместо нас. Я еще и после вас приду.
1: После нас? Вот да. Что?
3: После нас хоть потоп.
1: После нас все будет хорошо. Еще одна умилительная напоследок новость.
3: Давайте, ждите.
1: Давай. Тут уже китайцы отличились. Стартап китайский анонсировал искусственный интеллект и переводчик, вернее, так это назовем.
3: Ну, так же есть такие.
1: И переводчик для домашних питомцев.
3: Таких нет.
1: Собачий. С собачьего на человеческий. Говорят, что 95% точности. А ошейничек такой специальный надеваешь на питомца, и
4: или
1: этот ошейник считывает звуки, повадки, и потом данное все конвертируется в человеческую речь.
3: Это интересно.
1: Кто-то говорит, что это, ну,
3: то есть теперь те, кто понимали собак, потеряют свою суперсилу.
1: Да, вот эти вот, которые...
3: Благородные рыцари.
1: Благородные.
4: Слушайте, ну есть же психологи собачьи, котячьи. Почему бы не быть собачьему переводчику?
1: Собачьему переводчику? Ты просто представляешь, если мы станем понимать язык животных,
4: если мы станем разговаривать на собачьем.
1: Ну, это бывает.
3: Не без этого.
1: Не без этого. Вот, представляешь, что они могут рассказать?
4: Думаю, много интересного. Есть что послушать, можно даже какую-нибудь книгу написать.
1: Станут новостниками на радио.
3: Что по новостям лучше расскажи нам.
4: Да, я вам расскажу о том, что в эти выходные прошел масштабный женский форум. Вот подробности в начале следующего часа. Напомню о том, что у нас готовится принимать Светлогорщина в Итоке. Вот, кстати, расскажу, где можно посмотреть подробную программу. Расскажу, где с завтрашнего дня будет отключена горячая вода. Костя, не спойлери. Ну и закончим все это дело информацией о том, что выяснили ученые, почему пирамиду Хеопса не разрушили землетрясения. Очень интересно оказалось.
1: Резиновая, что ли, оказалась?
4: Нет.
1: Ладно, узнаем в следующем часе. Ну, а с вами были Артем Аникин
3: и Константин Комко. Услышимся завтра. Всем пока-пока и хорошего дня.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Время новостей телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте! Масштабный женский форум собрал в Минске более 1000 участниц со всех регионов Беларуси. Мероприятие приурочено к Году белорусской женщины. Насыщенная программа включала выступления ведущих экспертов-практиков, лидеров мнений, чья аудитория исчисляется миллионами. Поднимались актуальные темы самореализации, психологии, построения карьеры, сферы красоты и здоровья, а также личного бренда, поиска жизненного баланса. Масштабный спортивно-культурный фестиваль в Итоке пройдет с 4 по 6 июня в Светлогорске. Участников и гостей ожидает насыщенная программа, знакомство с культурными традициями и региональными брендами, олимпийский квест с ценными призами, мастер-классы от чемпионов, творческие и спортивные активности для всей семьи и выступления звезд белорусской эстрады. На сайте Национального олимпийского комитета уже есть подробная программа спортивного праздника. В Гомеле продолжается отключение горячей воды. Филиал «Гомельские тепловые сети» «Рубгомельэнерго» завтра начнет гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей в Новобелецком районе. Работы продлятся по 7 июня. При обнаружении повреждений трубопроводов или отопительных систем сообщайте диспетчеру филиала по телефону 55 16 18 или 115. Еще одна информация напоследок. Ученые выяснили, почему пирамиду Хеопса не разрушили землетрясения. Загадочная постройка пережила несколько серьезных землетрясений без существенных повреждений благодаря особенностям ее структуры, которая помогает рассеивать сейсмические колебания и равномерно распределять механическую нагрузку. Одной из них является набор вентиляционных камер над усыпальницей фараона. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет... твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+.
1: Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
2: Техно-джунгли.
3: У микрофона Михаил Синицын. Устройства по отслеживанию состояния здоровья пользуются огромным спросом, особенно если они портативны и легки в применении. Французская компания Withings представила свое новое устройство U-Scan. Это портативный анализатор мочи, который крепится в унитазе. Гаджет призван выдавать свои суждения о вашем питании, выявлять дегидратацию организма, циклы овуляции, а также оценивать уровень метаболизма и витамина С. Все результаты он отправляет по Wi-Fi в специальное приложение, в котором будут храниться все эти данные. Раз в 3 месяца придется устройство заряжать по Type-C и менять картридж-анализатор. Отмечается, что один такой картридж рассчитан на 100 применений.
2: Техно-джунгли.
3: Многие эксперты сходятся во мнении, что устройство имеет право на жизнь. Ведь данный девайс сертифицируется и медицинскими работниками, однако он не заявляется как медустройство. А это значит, что он пополнит вашу коллекцию умных девайсов. Заявленная цена данного устройства 500 евро, а также 30 евро за один картридж. Но продукт новый, и если его продажи взлетят, то наверняка появятся более доступные и продвинутые варианты. А пока будем ждать и смотреть, что из этого получится. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.
4: Музыка твоей страны.

0: удовольствием.
1: Make up your mind.

0: Твоя реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: «22 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Белорусские пловцы стали четвертыми на турнире в Монако. Во второй и последний день этапа наши пловцы были представлены в двух финалах. Илья Шиманович занял четвертое место на мужской 100-метровке брасом, уступив бронзовому призеру россиянину Кириллу Пригоде всего 0,04 секунды. Также четвертой на дистанции 200 метров у девушек финишировала белоруска Алина Змушко. Второй этап международной серии пройдет 27 и 28 мая во Франции. К национальной команде присоединится Анастасия Шкурдай. Третий и последний этап 31 и 30 мая примет Барселона. Футболисты Минского «Динамо» одержали волевую победу над Могилевским «Днепром» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Беларуси 3-1. В «Мозере» «Славия» не одержала победу над Борисовским «Батэ» 1-1. Футболисты «Барановичи» уступили на своем поле «Неману» со счетом 1-2. В стартовом поединке 9-го тура МЛ «Витебск» не смог одолеть на своей арене футболистов «Гомеля». Ничья 0-0. «Белшина» разгромила у себя дома «Нафтан» 5-1. Еще в трех матчах хозяева одержали викторию с одинаковым счетом 3-0. «Ислыч» выиграл у футболистов «Витебска». Жодинские «Торпедовцы» обыграли Минск, а брестские «Динамовцы» разгромили дзержинский «Арсенал». Сборная Беларуси по пляжному футболу завоевала бронзу стартового этапа Евролиги в Испании. В поединке за третье место белорусы одолели швейцарцев со счетом 6-4. В составе белорусской команды хэт-трик оформил Игорь Бриштель. По разу отличились Артемий Дрозд, голкипер Владимир Устинович. Еще один гол швейцарцы забили в свои ворота. В начале августа в Кишиневе пройдут отборочные турниры в группах. После финиша состязаний в столице Молдовы определится 8 участников суперфинала, который состоится 8-13 сентября в итальянском Виареджо. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: Реклама на радио.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретится с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Гости из российского региона принимают во Дворце независимости. Татарстан – многолетний торговый партнер Беларуси. Реализованы десятки совместных проектов в промышленности, нефтехимии, сельском хозяйстве и транспортной сфере. Сегодня обсудят расширение сотрудничества и новые совместные инициативы. Столицей областных дожинок в этом году станут Калинковичи. Здесь уже приступили к ремонту улиц местного и районного значения. Выполняется большая работа по благоустройству центральной площади. Значительное внимание уделяется обновлению улицы Советской райцентра. Она является важным транзитным направлением. На участке от кольцевой развязки в сторону Мозыря будет расширена до 4 полос движения дорога. Будут обеспечены соответствующие пешеходные связи, безопасность движения, автобусные остановки, все, что соответствует требованиям и параметрам современной жизни. Профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности» стартовала в Гомельской области. Она продлится по 31 мая. Сотрудники милиции проведут комплекс мероприятий по повышению осведомленности о киберпреступлениях и способах защиты от них, формированию навыков безопасного поведения в сети. Будет развернута широкая информкампания. Особенность традиционной акции на этот раз – проведение встреч с сотрудниками инспекции по налогам и сборам, чтобы довести до граждан информацию об актуальных схемах мошенничества, связанных с декларированием денег. Еще одна информация напоследок. В столице тестируют умные светофоры нового поколения. Рядом со станцией метро «Восток» запустили пилотный проект ГАИ по модернизации пешеходного перехода. Новые устройства отличаются от привычных. Они имеют квадратную форму, показывают анимацию пешехода и могут выводить текстовые сообщения прямо для участников движения. Также на переходе установили кнопки вызова сигнала для пешеходов и дополнительную подсветку зоны перехода. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: либо времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ.
2: Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от администратора санатория «Золотые пески» Горицкой Марины Валерьевны.
1: Моя прабабушка, Трощенко Екатерина Остаповна, 1911 года рождения, уроженка деревни Конотоп Норовлянского района Гомельской области, ранее Полесская область. Двое детей. Похоронка на мужа пришла в 1944 году. Вокруг их деревни была вода. Это река Припять и речка Мытва. Через Мытву был небольшой деревянный мост. Танками и машинами через него не проехать. Поэтому немцы приезжали мотоциклами, грабили и уезжали. Долго в деревне не находились, так как боялись нападения партизан. Немцы расположились в городе Наровля. Там они зверствовали, грабили и убивали людей. Люди из деревни уходили в лес далеко от Конотопа, рыли землянки и там находились до сильных холодов. Затем возвращались. Свиней и курей, у кого они остались, прятали в лесу. Немцев боялись все, от мала до велика.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Малиновый пиджак – один из характерных атрибутов нового русского начала 90-х годов. Подобная одежда была символом достатка и принадлежности к высшему обществу. Однако, как появился этот стереотип? Почему именно малиновый цвет так полюбился богачам того времени? У современных историков нет единого ответа на вопрос, как именно возникла такая мода. Существует сразу две версии, объясняющие своеобразный вкус воротил из лихих 90-х. Первая версия. Считается, что впервые малиновые пиджаки продемонстрировали модельеры Versace. Произошло это знаменательное событие в 1992 году на неделе высокой моды в Париже. Так случилось, что отдыхать во Франции любили и русские предприниматели. Криминальные элементы, достигшие успеха в бизнесе, завезли эту модную вещицу в Россию и сделали ее своим символом.
0: Олдскулы свело.
2: А вот вторая версия. Наряжаться в малиновые пиджаки любили игроки телевизионной игры «Что, где, когда». Цвет отличал матерых интеллектуалов, которые получили почетное прозвище «Бессмертные». Они безошибочно отвечали на любой вопрос из викторины. Вполне возможно, что некто из братков был поклонником телепередачи. Он приобрел себе похожую одежду и дал пример своим соратникам. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: 22 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу. Отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техно-джунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Лучшие не краины.
4: Ох, вы.

0: Реклама на радио.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Познакомили полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Добрый день, у микрофона Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил развитие Татарстана. Глава государства на встрече с представителями этой страны отметил, что регион уверенно развивается даже на фоне мировой нестабильности. Белорусский лидер подчеркнул, что Татарстан во многом похож на нашу страну. Там поддерживают чистоту, порядок и строгую дисциплину. А это, по мнению Александра Лукашенко, ключевые факторы успеха. Татьяна Ким, генеральный директор крупного маркетплейса, прибыла в индустриальный парк «Великий камень». В рамках открытия программы «Платформа роста» важные гости ознакомятся с белорусскими брендами, представленными или планирующими выход на торговые площадки. Руководитель также посетила новый логистический комплекс компании, возводимый на территории парка. В Гомельском автомеханическом колледже состоялся открытый диалог, направленный на профилактику вредных привычек среди молодежи. Встреча прошла в рамках республиканского месячника «Вне зависимости». Перед учащимися выступил специалист Гомельского городского центра гигиены эпидемиологии. В ходе беседы были детально проанализированы риски, связанные с употреблением современных психоактивных веществ. Мероприятие помогло ребятам переосмыслить отношение к своему здоровью и укрепило их в выборе осознанного образа жизни. Звездный путь сегодня в Гомеле. Дом профсоюзов готов ко встрече с участниками отборочного этапа телевизионного проекта. На кастинг в областном центре записалось около 350 человек. Оценивать вокал и творческие способности участников будет профессиональное жюри, в том числе заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая артистка молодежного театра эстрады и актриса Music Love Жанет. Еще больше новостей на нашем сайте и телеграм-канале TVR Гомельбай. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов. До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Ну что же, снова понедельник, а это значит, что с вами в эфире я. Меня зовут Олеся Василькова, я ведущая дневного эфира на Гомель FM. Буду поднимать вам настроение ближайшие 3 часа. А еще у меня уже в студии прекрасная, шикарная гостья, победитель городского этапа конкурса «Учитель года», учитель музыки гимназии 51 города Гомеля Юлия Несоленая. Совсем скоро будем общаться, будет нам рассказывать о своих успехах. В общем, не пропустите. Ну а пока о музыке. Том Грином впереди. Boys Don't Cry. Группа Винтаж. Это не детский мир. Тоже послушаем. Также в этом части Teddy Swims Guilty. Гаяна, гимн всех вечерин. Тоже послушаем. И новиночка Дженнифер Лопес и Дэвида Гетты «Save Me Tonight». И еще один классный дуэт прямо сейчас. Анастасия и Дима Билан «Эпилог». Ну а если вы хотите передать привет или написать поздравление, наш вайбер к вашим услугам. +375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в Мебельный квартал.
6: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина 155.
7: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7-352-352.
8: Ты что это сделал?
9: Снял наличные, без комиссии.
8: А так можно было?
9: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
10: Специальный гость.
11: Реально, смело и по-женски.
12: Именно так. Сегодня в гостях у нас специальная гостья. У нас же сейчас год белорусской женщины, поэтому приглашаем прекрасных девушек в эфир. Человек, который день за днем трудится во имя творческого будущего молодых людей нашей страны. Человек искусства, победитель городского этапа конкурса «Учитель года», учитель музыки, классный руководитель 5 А-класса гимназии номер 51 города Гомеля Юлия Несоленая. Юлечка, добрый день.
13: Добрый день, рада слышать.
12: Ой, смотри, вот быть педагогом — это огромная ответственность. С тебя берут пример много-много школьников. Что значит для тебя быть учителем?
13: Быть учителем, в первую очередь, это очень почетно, ответственно и волнительно. И ты каждый день все равно учишься чему-то у своих учеников. Поэтому не останавливаешься ни на шаг, ни на минуту.
12: Чему ты, вот, например, учишься у учеников своих?
13: Я у них учусь быть открытыми, быть яркими, амбициозными в хорошем смысле. Учусь достигать своих целей и учу этому своих учеников.
12: Здорово. Ну вот, а когда ты узнала, что ты стала победителем городского этапа конкурса «Учитель года», какие вот чувства ты испытала, когда поняла это?
13: Первое чувство было: да, я победила. Класс. Это было очень неожиданно, но и в то же время очень волнительно, потому что победить — это не просто победил и все. Угу. А дальше идет следующий этап, и за тобой уже не только твое имя, но и твое учреждение образования, которое ты представляешь.
12: Угу. А вот расскажи немножечко, как проходила подготовка к конкурсу «Учитель года»? Что нужно было подготовить? В какой номинации ты была?
13: Подготовить нужно было достаточно много. Моя номинация — это учителя музыки, физической культуры и здоровья, искусства, а также ОБЖ, этого предмета тоже. И подготовить нужно было большую программу, начиная от урока, открытого урока, заканчивая публичным выступлением на сцене.
12: А долго подготовка длилась?
13: Нет, на подготовку дается, если это урок, то дается только сутки. Вечером ты получаешь тему урока, у тебя есть ночь, чтобы разработать план-конспект урока и дать урок на незнакомом классе.
12: Ого, достойно. А какое испытание на конкурсе вот самое сложное показалось?
13: Ну вот самое сложное было, правда, это было не в городском этапе, а уже чуть дальше. Это было мини-урок на сцене. Что такое мини-урок на сцене? Так. Это 20-25 минут. У тебя твоими учениками являются мои же конкуренты, конкурсанты. И за эти 20-25 минут необходимо показать самые яркие, лучшие методы и приемы работы с учениками на сцене.
12: Супер.
13: Публично.
12: Супер. А как ты думаешь, вот что помогло тебе победить? Какие вот преимущества были у тебя перед другими участниками?
13: Наверное, преимуществ у меня не было никаких, потому что мы все разные, мы все интересные, и каждый педагог был индивидуален в своем предмете. Ну, а помогло мне, наверное, самое первое, это поддержка моей семьи. Кстати, семья, привет!
12: Привет, привет!
13: Самое главное, они меня поддерживали во всем, потому что это вечер, ночь, утро, я всегда там. И моя команда в лице Ляликовой Марины Григорьевны, это заместитель директора в гимназии 51, она моя помощница, без нее бы никак. Ну, и всю команду учреждения образования.
12: Здорово. Ну, а вот, кстати, чувствовалась какая-то конкуренция между участниками или абсолютно не было?
13: Ну, хочется сказать, нет, не было, были такие все друзья.
12: Но была.
13: Конечно, это правильно, это здорово. Хорошая конкуренция – это залог успеха для каждого.
12: Ну, а расскажи, как тебя встретил твой класс после победы?
13: Мне сказали, о, Юлия Станиславовна, вы сегодня в гимназии.
12: Интересно.
13: Да, дети, я вернулась.
12: Интересно. Хорошо, продолжим после музыкальной паузы. Напомню, что сегодня у меня в гостях победитель городского этапа конкурса «Учитель года», учитель музыки, классный руководитель 5 А-класса гимназии номер 51 города Гомеля Юлия Несоленая.
10: Специальный гость.
11: Реально, смело и по-женски.

0: Специальный гость.
1: Реально, смело и по-женски. Продолжаем беседу с победителем городского этапа конкурса «Учитель года», учителем музыки, классным руководителем 5 класса гимназии номер 51 города Гомеля Юлией Несоленой. Юлечка, давай поговорим о твоей профессии. Твой стаж учителем почти 19 лет. Ничего себе! Да. Расскажи вообще, помнишь ты момент, когда ты поняла, что это твое призвание?
2: Момента такого не помню. Наверное, когда ты идешь уже целенаправленно работать с педагогом, ты уже понимаешь, куда ты идешь и с какой целью ты идешь. Наверное, уже на этом этапе я поняла, что да, это мое.
1: Класс. Ну вот ты являешься классным руководителем 5 класса. Вот как ты, расскажи, мотивируешь учеников к обучению? Особенно вот тех, кто теряет интерес или какие-то трудности испытывает. Лайфхаки, может, есть какие?
2: Лайфхаки есть, да, конечно. Но первое, это, конечно, разговор с ними о том, что это нужно. Но это не всегда помогает. Пытаешься их вовлечь в школьную и во внешкольную жизнь, чтобы показать, учеба — это не скучно, это интересно. У нас есть различные мероприятия, походы в кинотеатры, не знаю, там, поездки куда-нибудь. Даже в Питер ездили с моим предыдущим выпуском 11 класса. Да, поэтому мотивируем только желанием, яркими какими-то событиями, чтобы было вспомнить школьные годы с радостью.
1: Класс. Но охотно соглашаются, да, все на какие-то поездки?
2: Да, да. Если есть свободное время, то, конечно, да, с огромным удовольствием.
1: Ну, еще немножечко поделись, как ты строишь отношения с учениками, вот чтобы они тебе доверяли. Это же важно.
2: Это очень важно. Самое первое, мы никогда не врем друг другу. Мы всегда говорим правду. И они знают, что если у них что-то случилось, они могут всегда прийти ко мне. И всегда идут ко мне первые. Это очень ценно.
1: Класс. Ну, а что бы ты посоветовала студентам или ученикам, которые тоже задумываются о профессии учителя?
2: Я думаю, наверное, это не больше не как совет, а не бойтесь. Идите, дерзайте, пробуйте. Дети — это очень интересно, это позитивно, это классно. Главное, любите то, что вы делаете.
1: Здорово. Ну, а я вот еще знаю, что ты часто принимаешь участие в городских мероприятиях, ты прекрасно поешь. И вот расскажи, как у тебя хватает на все время для собственного профессионального развития и личного роста?
2: Со временем действительно иногда не хватает времени. 24/7 ты находишься где-то, ты всегда работаешь, поэтому стараешься распланировать таким образом, чтобы тебя хватило времени и на творчество, и на учебный процесс.
1: И на спорт, я знаю тебя очень-очень часто.
2: Да, да, да. Это вообще моя любимая тема, одна из. Да, поэтому стараюсь как-то время уделить всему и всем, самое главное.
1: Не устаешь от этого?
2: Нет, наоборот. Чем больше я занята, тем больше мне хочется деятельности. Я не могу сидеть на месте.
1: А как же выгорание, про которое многие рассказывают?
2: Конечно, оно бывает, и это само собой. Но когда ты больше занят, тебе хочется еще больше, больше, больше,
1: так,
2: больше работать над собой.
1: Так, лайфхак понятен. Да. Значит, больше занимаемся и больше захочется. Спасибо огромное. Ну и в завершении нашей беседы привет и пожелания, кому хочешь.
2: Привет своей родной семье. Михаил, супруг, люблю тебя безумно. Дети, Егор, Артем. Всем своим знакомым хорошего дня, настроения. Впереди лето, прекрасного отпуска, каникул. Всем счастья.
1: Спасибо огромное, рада была пообщаться. В гостях была победитель городского этапа конкурса «Учитель года», учитель музыки, классный руководитель 5 А-класса гимназии номер 51 города Гомеля Юлия Несоленая. Спасибо огромное, буду рада видеть тебя еще в нашей
2: студии. Спасибо, взаимно.
0: Специальный гость.
1: Реально, смело и по-женски.
3: Твоя реклама.
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время!
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
8: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
9: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гороскоп за минуту.
1: Ну, а теперь гороскоп за минуту. Рассказываю вам все быстренько. Овны, энергии вам сегодня хватит на все. Главное, правильно расставить приоритеты. Тельцы, вас ждет день маленьких, но очень приятных сюрпризов. Близнецы, кто-то неожиданно поддержит вашу идею. Раки, не держитесь за то, что давно пора отпустить. Львы, ваше чувство юмора поможет выйти победителем из неловкой ситуации. Девы, сегодня важно не сомневаться в собственных решениях. Весы, новое знакомство может оказаться очень перспективным. Скорпионы, день подходит для смелых разговоров и честных ответов. Стрельцы, вас потянет на приключения. И не зря.

0: Козероги, даже небольшой успех сегодня даст мощный заряд мотивации. Водолей, неожиданная идея поможет решить старую проблему. И рыбы, ваше настроение сегодня способно менять атмосферу вокруг, поэтому можно этим пользоваться. Это был гороскоп на сегодня, 25 мая.
1: Гороскоп за минуту.

эта ночь для нас с тобой. Такой стильный трек от Карины Ерофеевой на Гомель FM. Ну а далее у нас новиночка от Дженнифер Лопес и Дэвида Гетты «Save Me Tonight». Не знаю, будет ли это длиться вечно, все это случится сейчас или никогда, но ты можешь спасти меня этой ночью, поет Дженнифер.

немножко о моде. Оригинальный тренд появился в мире обуви. Эксперты выделили набирающую популярность туфли оригами. Это формы и выразительные кожаные складочки. Там визуальный дизайн таких туфель перекликается с традиционными японскими фигурками из бумаги, что и определило, собственно, название модели. Первопроходцем в продвижении этого направления стал итальянский модный дом Prada. Именно он задал вектор в прошлом сезоне. Ну а в текущем модном цикле идею подхватили, естественно, и адаптировали под свои коллекции многие другие бренды. Ох уж эти тренды, бренды. А вообще носим то, что вам по душе, ну и то, что более подходит под ваш стиль.

0: реклама на радио.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: автохата.бай.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» с Пинск Древ в Гомельской области, клуб Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.
4: Удовольствием. Это но.

0: красивая новиночка от Леди Гаги. И Андрей Баранов уже тоже пришел со своими новостями. Красивыми тоже, наверное.
1: Обязательно. О красоте мы чуть попозже поговорим, нужно в следующем выпуске. Ну а сейчас скажу, с кем же из важных гостей сегодня общается наш президент. И главное, о чем общаются. Ну и сегодня... Не сегодня, но сегодня презентую «Властелин села». Ага. Конкурс пройдет в агрогородке Майское Жлобинского района. Вот покажет, кто тут лидер на селе.
0: Отлично, узнаем, значит, очень скоро. С вами Олеся Василькова, услышимся в следующем часе. Оставайтесь на Гомель-ФМ.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Добрый день, у микрофона Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннехановым. Глава государства с юмором напомнил главе этой страны об обидчиках минских зубров.
5: Александр Галиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Значит, не все так плохо, как иногда нам кажется. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли у Минского «Динамо», выиграли аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
6: Нечаянно.
5: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
6: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
5: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
6: Нет, достойно, достойно.
5: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
4: К новостям нашего региона. Во всех районах Гомельской области действует ограничение на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. В таком случае пешие прогулки разрешены, но разведение костров и въезд автомобилей под запретом. Карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. С актуальной информацией стоит ознакомиться перед отправлением в лес. Конкурс «Властелин села» пройдет в агрогородке Майское Жлобинского района. 30 мая здесь соберутся семейные команды, которые продемонстрируют свои силы и таланты в различных состязаниях, посвященных сельскому труду и традициям. Мероприятие призвано подчеркнуть ценность семейного труда, сохранить и популяризировать сельские традиции, а также укрепить дух сообщества. Начало в 14:00. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: 13.06 на часах. Эфир мой продолжается. Впереди мировое время. Что у нас еще? Какие-нибудь новости, музыка, конечно. Ну и прогноз погоды. А, еще и реклама. Вот, все перечислила практически. С вами Олеся Василькова. Ну, а теперь расскажу о музыке. Сарана и Дэвид Гетта. Red Drum впереди.

сейчас Rainbow Man, Where Do You Believe In? Наш вайбер для приветиков плюс 375 29 34 11 34 8. Пишите.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
4: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
5: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Лучшая не краина.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомеле ФМ. С вами Олеся Василькова. Жительница Калининградской области 25 лет прожила в законном, как она полагала, браке. Но при попытке развода выяснила, что никогда не была замужем из-за ошибки сотрудников ЗАГСа. В браке родился ребенок, было приобретено имущество, оформленное на супруга. И когда она решила расторгнуть и разделить совместно нажитое, выяснила, что записи брака в ЗАГСе нет. Оказалось, что свидетельство с такой же серией и номером, как в копии, было выдано другим людям. Адвокат полагает, что данные перепутали при оформлении. Ну а супруг, кстати, в свою очередь, воспользовался ситуацией и заявил, что никогда не состоял в браке. Нормально, ужас какой-то. Дело дошло до Верховного суда, ну и дата рассмотрения пока неизвестна. Но потом вам расскажу, чем это все закончилось. А в Калининградской области сейчас 12 часов 20 минут. Аномальная жара накрыла Индию. Экстремальное пекло, там сейчас 45 градусов в тени. В городах оборудовали десятки так называемых зон охлаждения. От жарды спасает, например, бамбуковый сок. Прямо на улицах установлены специальные мельницы, через которые пропускает тростник и выжимает из него жидкость. Улицы поливают водой, ну а местные жители стараются перемещаться только в тени. Скупают зонтики и головные уборы. Ну а спрос на электроэнергию из-за кондиционеров вырос в разы. Но говорят, что скоро станет немножечко прохладнее. Вот такие новости из Индии. Ну а там сейчас 15 часов 51 минута. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Своя реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Внимание, Гомель. Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки». Искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Голоса Беларуси.

звездах. 22 мая группа «Руки вверх» представила новую песенку под названием «Холодно». В этот же день, кстати, солисту коллектива Сергею Жукову исполнилось 50 лет. Он посвятил эту композицию всем, кто знает, как это бывает, когда любимый человек вдруг отдаляется, а чувство остывает. Он описал ситуацию, когда хочется всеми силами вернуть прежний огонь и страсть. Но ничего не выходит, а внутри становится очень-очень холодно. Ну, ждем эту новиночку в эфире. А пока для вас тоже классный трек. Эрик Прайц и Empire of the Sun, We Are Mirage.

меня следующая информация. Популярный утренний напиток с семенами чиа не помогает эффективно снижать вес. Хотя многие воспринимают его как средство для похудения. Они действительно полезны, богаты клетчаткой, помогают создать ощущение сытости и улучшают работу пищеварения. Но они не ускоряют обмен веществ и не обладают жиросжигающим эффектом. А без общего снижения калорийности питания и регулярной физической активности заметного результата на весах ждать не стоит. Эксперты напоминают, что такой напиток можно включить в рацион как часть здорового питания. Но рассчитывать на него как на самостоятельное средство для похудения не имеет смысла. Ну да, это тот случай, когда, знаете, на выходных наела шашлыков, а потом рассчитываясь, что семена чиа тебя спасут. Да, нет.

0: Реклама на радио.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор. Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-1920.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Никита Камаде рассказывает про первую весну. Андрей Баранов рассказывает немножечко о новостях. Андрей, да?
1: Где Правда? Же завтра в Гомеле не будет горячей воды? Время пошло.
0: Хорошо, узнаем
1: скоро. Пока я не рассказал это в новостях, да? Ну и поезд памяти, уникальный проект, что будет включать в этом году?
0: Хорошо, договорились. Совсем скоро об этом узнаем. С вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Добрый день, у микрофона Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Минихановым. Стороны обменялись мнениями о концерте «Реквиеме» каждый третий.
4: Есть и хорошие моменты. Я вам очень благодарен за то, что вы в центре России приняли наших артистов с великим концертом.
5: Вы знаете...
4: Спасибо, мы документально.
5: Мы вот настолько это надо видеть. Мы много мероприятий проводим, но это некий ликбез был нам. Как надо все-таки, чтобы это все ложилось?
4: Но мы знали, куда мы едем. Мы знали, что там просто проходным образом не обойтись. Я в это был серьезно погружен. Будучи в Казани, мы поняли, что Россия очень хорошо это
5: вообще воспринимает. Даже вот не представляете, насколько это душевно, насколько вот вы умеете. Да? Даже вот наш визит в Брест, вот у вас вот все вот по полочкам.
4: Есть у кого и учиться. Мудрости, аккуратности. Я специально спросил, ну а как Рустам на это реагировал? Со слезами на глазах. Я был рад, что вы восприняли это положительно.
5: Не только все наше население, там уже два дня. Это на самом деле очень поучительный и хороший. Время проходит. Вот у нас уже участников осталось 92. Может быть, уже сегодня меньше. Чисто участников.
4: Ну, как и у нас уже совсем немного.
5: И, конечно же, вот эти вещи всегда надо помнить и говорить.
4: Борис Александрович, есть смысл в России показывать такие вещи?
6: Александр Григорьевич, вот только что было заседание группы высокого уровня, и мы там обсудили вопрос о необходимости выделения средств на 5 таких мероприятий.
4: Это правильно.
6: Бюджета союзного государства.
4: Это правильно. Конечно, Россия не бедная страна, и вот как Рустам, я знаю, вы и поддержали и финансово, там и организационно, говорят, и техника, и прочее. Но я вам особенно благодарен за то, что вы посетили это мероприятие. Это определенный такой уровень создало, колорит определенный. Но наши артисты были вдохновлены.
5: Вот как бы я здесь сидел, если бы я не посетил?
4: Нет.
5: Вы представляете, да?
4: Я знаю, у вас проблем сейчас хватает.
5: Нет. Какие бы проблемы ни были, да, я искренне вот. Это же надо уметь еще преподнести. Там вот каждый элемент, он не просто это. Вот мы много концертов делаем, там этих. Но вот с такой глубиной души и...
4: Правильно заметил. Уж, да. Я требовал от них, чтобы душу вложили.
5: Вы представляете, 30% страны нет. Мы знаем Хатынь, там думаем, там одну деревню, это нет.
4: Каждого третьего положили.
5: Это же об этом надо говорить, молодежь, она должна это знать.
3: Международный проект «Поезд памяти» в этом году стартует 22 июня из Бреста. В программе пятого сезона посещение мемориалов Брестской крепости Герой Хатыни Мамаева Кургана, а также встреча с ветеранами, историками и государственными деятелями. «Поезд памяти» – это масштабный культурно-образовательный проект Беларуси и России. В этом году право представлять страну оспаривали почти 12 тысяч белорусских десятиклассников, в том числе и представители Гомельской области. В Гомеле продолжается плановый цикл отключения горячей воды в рамках подготовки к отопительному сезону. Проведение гидравлических испытаний и ремонтных работ на тепловых сетях необходимы для обеспечения надежного теплоснабжения и предстоящий осенне-зимний период. Напомним, что работы начались с Селимашевского микрорайона, следующий по графику Южный РТС, с 26 мая по 7 июня. То есть уже завтра в Новобелевском районе не будет горячей воды. Жителей просят заблаговременно подготовить готовиться к временным неудобствам. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
7: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
8: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
9: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
9: Радиовечеринка «Электроника без границ».
11: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами!
2: Это Гомель ФМ, продолжается эфир. С вами по-прежнему Олеся Василькова. Буду вам рассказывать в этом часе тоже что-нибудь интересное. Впрочем, все как обычно. Ну а о музыке прямо сейчас. Олечка Серябкина нам споет «Это по любви». Туркен с треком «Никотин» тоже будут в этом часе.
3: Зажечь огни земли.
2: Такой классный трек от «Бэйву».

Ты плавишь меня, карамель от группы Тестостерон. Ну а приветики пишем на Viber плюс 375 29 34 11 34 8. Всем хорошего дня.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Нашла вот какую новость. Гражданка России приобрела дворец Радзивиллов в белорусском городе Дятлово за 95 белорусских рублей. Я не ошиблась, именно за 95. Двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки, заброшено с 10 года. И постепенно разрушается. Оно было выставлено на белорусскую универсальную товарную биржу за символическую цену. Дворец выставляли на продажу несколько раз, и как-то его выкупил российский предприниматель, но не выполнил обязательства по восстановлению. И новая владелица, которая мечтала о собственном дворце, считает, что сможет вернуть все-таки историческое наследие обществу. В течение 5 лет, она говорит, мы должны сдать дворец в эксплуатацию. В планах, значит, привести в порядок центральный вход, коридор и одну комнату для открытия посетителям. А потом уже открыть во дворце кафе, гостиницу, выставочные залы и проводить там интерактивные квесты с актерами. Ну, идея очень даже неплохая. Интересно, чем все закончится.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Музыка твоей страны.

Я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал Гомель_FM. Можете подписываться, всех приглашаем. Ну и еще, конечно, передавать приветы, делать приятное своим родным, близким, коллегам, да кому угодно. Это тоже очень легко. Наш вайбер для этого существует. +375 29 34 11 34 8. Пишите, буду все с удовольствием зачитывать.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
8: У нас рекламируются все.
9: Ну и о звездах расскажу, о новиночках. Недавно Ани Лорак представила новый сингл под названием «Аура». Это песня о внутренней силе, о любви и принятии. И о том, что внутри каждого человека скрыта настоящая суперсила. Ну да, сложно не согласиться. Речь идет о способности проходить через жизненные испытания и при этом сохранять свет и любовь внутри себя. Ну да, любовь внутри себя должна быть всегда и на первом месте. Согласна.
10: Все

0: такую интересную новость я нашла. Коллегу, который вас заразил, можно засудить. Правда, это не у нас, это в России. Юристы там говорят, что это тянет на судебный иск с компенсацией. Коллега, который пришел на работу с насморком или кашлем, должен будет выплатить утраченный из-за больничного заработок, стоимость лечения с медикаментами и моральный вред. Ну а что, классная тема, то ходят, тут некоторые кашляют, почему бы и нет? Ну не знаю, насколько это правда, но за что купила, зато и продаю, как говорится.
1: Худшее не краины.

0: ж, Андрей Баранов уже на месте. Он подготовил свежий выпуск новостей. Андрей, что нам расскажешь?
1: Олеся, вот ты была в Брестской крепости?
0: Да, была, но давно, правда.
1: Уникальное место, и вот сегодня побывал важный гость из Татарстана. Я расскажу о его впечатлениях. Ну, а также у нас в Гомеле состоится экстремальный забег «Рысья тропа».
0: Интересненько, интересненько. Не пропускаем новости, там много чего полезного. Поэтому слушай новости с Андреем Барановым. Ну, а с вами все три часа была я, Олеся Василькова. Всем желаю хорошей, легкой рабочей недели. Ну, и, конечно, настроение, чтобы было просто шикарным. Всем пока, до завтра.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: Добрый день, у микрофона Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с раисом Татарстана Рустамом Минихановым. Важный гость рассказал о том, как впервые побывал в Брестской крепости.
6: Вот к своему стыду, я в Брестскую крепость, вот, меня пригласили, я увидел, да, это надо увидеть. Мы воспитаны на героизме Брестской крепости, мы знаем это. Но когда ты оказался там, и вам большое спасибо, насколько у вас там и персонал, и экспозиции, и, ну вот, очень-очень поучительно.
7: Мы стараемся сохранять эту память. Память в этом прежде всего. Люди приехали, увидели о Брестской крепости Хатынь, но это самое яркое свидетельство того, что было в той страшной войне. Молодцы, что побывали в Брестской крепости.
6: Я, посмотрели. Между прочим, я себе думаю, вот надо же, чтобы я в Брестской крепости не был. Где только я не был, значит, в Брестской крепости не был. Очень довольна.
7: Мне очень важно, чтобы вы, как человек такой фундаментальный в России, посмотрели и убедились в том, что мы серьезно относимся к этой войне. И вот эти объекты, у нас их же тысячи тысяч, памятников этих и прочее. Мы их все содержим. И при том основную массу этих памятников, за ними ухаживают школьники. Вот у меня, где я живу в деревне сейчас, приезжаю всегда, памятник, танк на пьедестале и прочее. Смотрю, свежие цветы, венки. Каждому празднику кто? Дети. Школьники приходят, ухаживают за этими памятниками. И так везде, в каждой деревеньке.
6: Потому что здесь у нас неухаженные точки мы не выделили. Здесь такого нет. И поля вот проехали.
7: Я же вам говорил, что Беларусь очень похожа на...
6: Мы стараемся быть похожими
7: на Татарстан. Я часто говорю, когда приземляюсь вот, или мимо лечу, я посмотрю на Татарстан. Это что, я уже к Минску подлетаю? Очень аккуратно, чисто у вас также, вы дисциплину держите. Ну, я знаю, с тех еще наших с вами молодых времен, да, насколько вы уважали порядок и дисциплину.
6: Порядок это приносит быть, успех. Да. Ну, вы большие молодцы, конечно, большие. Очень нас впечатлили вот этот патриот. Вчера мы посетили. Очень важно заниматься воспитанием. Очень серьезная работа у вас ведется. Сегодня посетили центр, вообще обязательно такое сделаю. Вот настолько это продуманная штука. Я за Куренкову сразу позвонил, я говорю, слушай, нам надо в России вот эту программу воплотить. Я набрал ее, говорю, слушай, он говорит, да, у нас мы были. Поэтому мы все записываем, если разрешите, значит, будем обращаться, значит.
7: Мы готовы, да, поучаствовать, если в этом есть такая необходимость. Да вы сами все умеете,
6: не
7: хуже нас.
5: К другим новостям, прием заявок на республиканский конкурс «Строительный Олимп-2026» продлен до 15 июня включительно. Мероприятие направлено на выявление лидеров строительной отрасли Республики Беларусь. Оцениваться будут организационные, проектные, строительные и технологические решения участников. Лучшие из них внесут вклад в реализацию новой пятилетней программы социально-экономического развития страны. 27 июня в Гомеле состоится экстремальный забег «Рысья тропа». Участников ждет 5,5 километров живописного маршрута у реки Сож и 20 непростых препятствий – болото, шкуродер, лазня по канатам и даже перенос бревен. К участию приглашаются лица старше 16 лет без медицинских противопоказаний. Для несовершеннолетних потребуется расписка от родителей. Регистрация открыта на сайте runin.by. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
8: Куда?
9: Зачем?
10: Который час?
11: Можно я сегодня никуда не пойду?
12: Тяжело просыпаетесь?
13: Да еще 5 минут еще.
12: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС. У микрофона Анатолий Дичковский. За минувшие выходные в области зарегистрировано 7 пожаров. Вероятно, нарушение правил эксплуатации печей теплогенерирующих агрегатов и устройств стало причиной пожара бани в Добрушском районе. А вероятно, неосторожное обращение с огнем привело к пожарам хозяйственных построек в Гомельском, Светлогорском и Калинковичском районах, а также жилого дома в Лоеве. Кроме того, вероятно, по электрическим причинам в Речском районе произошел пожар в квартире. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. С начала года в области зафиксировано 530 возгораний в природных экосистемах. МЧС рекомендует в сухую ветреную погоду воздержаться от сжигания растительного мусора на придомовой территории. Также напоминаем о соблюдении правил безопасности на воде. Для купания выбирайте только специально оборудованные пляжи, где дежурят спасатели. Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, заплывать за буйки. Если вы идете на пляж с детьми, то ни на секунду не упускайте их из виду. Надевайте на них спасательный жилет, а в воде держите их на расстоянии вытянутой руки. Берегите себя и своих близких.

0: Твоя реклама.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 250.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Чистый воздух стал роскошью, но французская компания AeroZen предлагает решение размером с флешку. Их карманный ионизатор генерирует 20 миллионов отрицательных ионов в секунду, нейтрализуя вирусы, пыль и запахи в радиусе 3 метров. Прибор использует холодную плазму и керамические фильтры, потребляя меньше энергии, чем Bluetooth-наушники. Не опасно ли это для здоровья, волнуются пользователи. Но Всемирная организация здоровья включила данную технологию в список рекомендованных для аллергиков.
0: Техно-джунгли.
1: Устройство уже покорило Токио. Там его называют спасителем мегаполисов. На данный момент это все, что известно об этом инновационном устройстве, ведь найти его можно только в магазинах Токио. Однако в ближайшем будущем оно вполне может оказаться и на наших полках. И кто знает, возможно, через пару лет ионизатор станет обязательным аксессуаром, как маска в 2020-м. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Голоса Беларуси.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Добрый день, у микрофона Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». Глава Татарстана Рустам Миниханов планирует создать в регионе аналог образовательного центра безопасности МЧС Беларуси. Такое намерение важный гость дел озвучил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Центр использует технологии дополненной реальности и тренажеры для обучения действиям в чрезвычайных ситуациях. 29 мая министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский проведет прием граждан в Гомеле. Встреча с главой ведомства запланирована с 11 до 13 часов в здании горосполкома. Предварительная запись на прием осуществляется сегодня и завтра. Номера для связи в Гомеле 51 44 93 51 47 53. Милиция Гомельской области поздравила воспитанников Василевичской специальной школы-интерната с окончанием учебного года. В гости к ребятам приехал заместитель начальника УВД, полковник милиции Виталий Подзерун. Школа получила в подарок световой стол для рисования песком, выпускники – полезные личные подарки. Для детей организовали интерактивную выставку милицейского снаряжения и выступление кинолога. Школьники и студенты Гомельщины смогут получить первый трудовой опыт во время летних каникул. Временную работу можно найти через службу занятости, подготовив необходимый пакет документов. Кроме того, областной комитет БРСМ формирует студенческие отряды по разным направлениям, от строительных до экологических. Узнать подробности и адреса штабов можно на сайте службы занятости и в телеграм-канале БРСМ. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Если пересмотреть старые фотоальбомы своих родителей и знакомых, можно прийти к выводу, что одежда в 80-х и 90-х была еще более-менее. Что-то можно было и сегодня бы надеть, к примеру, спортивные костюмы или широкие джинсовые штаны. Вполне современно смотрятся. А вот прически хоть стой, хоть падай.
0: Олдскулы свело.
2: Была такая вещь, как химия. Я сейчас не про C2H5OH, но на волосы локон действовал так же, как спирт на печень. Мода на кудряшки волосы зародилась в Советском Союзе еще в 70-х годах. Интерес к такой прическе не угасал до середины 90-х годов. Дамы хотели подражать актрисам с пышными волосами. Только вспомните, как красиво откидывала волосы Вероника Кастро в сериале «Богатые тоже плачут». Единственным средством создать кудри в советские годы была химия или перманент. Пройти процедуру можно было в парикмахерской или дома, если удавалось достать необходимый состав и специальные бигуди.
0: Олдскулы свело.
2: Перманент делали поэтапно. Сначала волосы наматывали на длинные коклюшки и фиксировали резинками. Потом обрабатывали косметическим средством локон. Следующий шаг – наносился фиксаж. В целом, это была долгая и небезопасная процедура. А запах оставлял желать лучшего. Часто парикмахеры снимали бигуди вместе с большими прядями волос клиента. Химия губила волосы, делала их безжизненными. А еще за такой прической было тяжело ухаживать в быту. Не успел с утра уложить, значит, будешь ходить как облезлая кошка до вечера. Зато химия держалась от 3 до 6 месяцев и была очень модной. На что не пойдешь ради красоты. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: «26 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. В акватории Заславского водохранилища стартовали международные соревнования по парусному спорту. Второй этап открытого Кубка Содружества. На этап заявились сильнейшие яхтсмены Беларуси и России, представители юниорских сборных и учащиеся спортивных учреждений. Взрослые участники соревнуются в олимпийских классах яхт 470, Лазер, Лазер-Радиал и АКЮ-Фойл. Параллельно проходит Кубок страны и открытые республиканские соревнования в детско-юношеских классах. Регата на Заславском водохранилище собрала около 200 спортсменов. Турнир продлится до 31 мая. За неделю участники разыграют более 20 комплектов наград.

хоккеист с большим опытом игры в ЭХЛ пополнил состав Лиды. В прошлом сезоне Алексей Клочков пытался закрепиться в Бресте. Он сыграл за Зубров 6 матчей в Кубке Солея, но в итоге вернулся в чемпионат Казахстана, где в 42 встречах «Забей Барыс» набрал 36 очков. Большую часть карьеры нападающий провел в ЭХЛ, выступал за Саров, Тамбов и Ишталь. Нападающий Вячеслав Андрющенко перешел из Немана в «Динамо Молодечно». Мастер паса попробует свои силы в новой команде. Минувший сезон форвард провел в составе Немана, где стал вторым бомбардиром команды. В регулярном чемпионате экстралиги набрал 36 очков в 42 матчах при показателе полезности плюс 8. В плей-офф добавил еще 6 очков в 9 встречах. На этом я с вами прощаюсь. С новостями спорта знакомил Андрей Баранов.

0: рекламируются все.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18 378 5040.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил развитие Татарстана. Глава государства на встрече с представителями этой страны отметил, что регион уверенно развивается даже на фоне мировой нестабильности. Белорусский лидер подчеркнул, что Татарстан во многом похож на нашу страну. Там поддерживают чистоту, порядок и строгую дисциплину. А это, по мнению Александра Лукашенко, ключевые факторы успеха. 27 мая в 13:00 в Гомельском областном центре инклюзивной культуры пройдет областной отборочный тур республиканского конкурса «Краса Беларуси», организованного Белорусским союзом женщин. Участницы — многодетная мама, которая ежедневно дарит тепло и заботу своим семьям. С подробностями и положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Белорусского союза женщин. 27 мая в Гомельском городском исполнительном комитете состоится прямая телефонная линия «Прием граждан», на которых будут выслушаны предложения, просьбы и жалобы граждан и оказана помощь в их решении. Задать волнующие вопросы можно будет с 9 до 10.00 по телефону 51 19 84. В Гомеле проходит акция «Внимание, детям!». С 25 мая по 5 июня автомобилисты обязаны ездить в светлое время суток с включенным ближним светом фар. Эта мера связана с окончанием учебного года и началом летних каникул, когда дети чаще оказываются на дороге без присмотра взрослых. Госавтоинспекция призывает напоминать детям правила безопасного перехода проезжей части и контролировать их досуг во время каникул. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
7: Новости искусственного интеллекта.
8: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
9: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
8: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
9: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
10: Включай радио «Гомель ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Life.by.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
4: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Вечер на Гомеле
6: представляет компания «Автосеть».
8: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
9: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомель ФМ на часах 17:09. У микрофона Аня Мишна. Ну что, ребят, окончание понедельника – это момент тихого триумфа и долгожданного облегчения. На смену дневной суете приходит мягкая вечерняя прохлада. Ну, давайте вместе ее встретим. Ну а мы начинаем вечерний эфир. Поехали! В этом часе мы услышим... Город засыпает и просыпается Митя Фомин с песней «Мафия». Филатов энд Кэрос. Включи музыку. С музыкой всегда, везде и повсюду веселее.

Ребят, делюсь своей, точнее, пока не своей, просто историей. Один парень безумно не хотел идти на работу в понедельник. Проснулся на полчаса позже и в кромешной темноте натянул первые попавшиеся джинсы и пошел на кухню. На автомате, так скажем, не включая свет, он нащупал банку, насыпал две ложки в кружку, залил кипятком, плеснул молока и сделал огромный глоток. В ту же секунду пришел в себя от странного вкуса. Оказывается, это был не кофе, а сухой гранулированный корм для рыбок. Мамочки. Вроде и смешно, и нет, лишь бы жив остался. Ну, хотя моя история чем-то похожа. Вместо трех ложек сахара насыпала три ложки соли. Ну, это вроде как лайфхак, как быстро прийти в себя и не зайти обратно. Вот, кстати, еще одна моя история. Однажды в автобусе гармошки, вот, ехала я, и у меня застрял каблук. А вот тут вот как раз вот сейчас нужно уже выходить, да, то есть нужно решать. Либо выйти, рвануть без каблука, либо проехать остановку. Что вы думаете, я сделала? Рванула. Надеюсь, мой легкий такой визуальный дисбаланс никого не смущал. Друзья, а вдруг сегодня вот что-то смешное с вами приключилось из вас вот с кем-то в спешке в понедельник? Делитесь, зачитаю, пишите нам в телеграм-канал Гомель нижнее подчеркивание FM, а мы двигаемся дальше. Lost Frequencies, Back to My.

Ребят, а вы хорошо проверяете карманы, прежде чем постирать вещь? А вдруг там завалялась приятная купюра? Вместе с грязной одеждой один мужчина постирал дорогое устройство. Придя в прачечную, герой этой истории закинул свою грязную одежду в стиральную машину. Когда цикл стирки уже завершился, расстроенный мужчина заметил в барабане машины не только выстиранные вещи, но и пульт управления от Apple телевизора. Ну, обидно, да, конечно. Мужчина даже положил его в пакет с рисом, чтобы просушить. Кстати, интересный лайфхак, надо как-нибудь попробовать. А можно и феном, в принципе, тоже проще. У меня, кстати, телефон пару раз стирался, и кот хотел, но вовремя вытаскивала из машинки. Вывод какой? Хорошенько трясите карманы и заглядывайте в барабан. А вдруг там что-то или кто-то важный?

0: Твоя реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Внимание, Гомель! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
5: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
6: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
7: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
8: Завтра в Гомеле, это 26 мая, и области будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах возможны даже грозы. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21 градус. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
9: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
10: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
0: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 802-45-45.

0: 229-0202 или по телефону 102.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Кеша с песней «Оригами» новинка. Так, ситуация. Девушка приобрела в благотворительном магазине серьги, которые оказались дизайнерскими и дорогими. Ну, я так понимаю, что стоили они копейки, наверное. Девушка поначалу решила, что ее очередная поездка в магазин получилась не особенно удачной. Купила спортивные штаны и сережки за $5. Ну, это 15 рублей белорусских. Но серьги девушку приятно поразили. Вынув этикетку от сережек, она поняла, что случайно отоварилась дизайнерской бижутерии. Ну, повезло, что сказать-то. От роскошного бренда. Ее серьги стоят по $1000, на секундочку. Мне, кстати, часто попадаются такие истории. Вот, наверное, сама судьба кричит: ну, сходи ты глянь, сходи, значит, возьму и пойду. Потом поделюсь с вами.

0: Реклама на радио.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
5: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Черногория представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: На часах 17:53. Многомелефуэм, в студии прекрасная девушка Ульяна у нас. Да. Ульяна, расскажи, вот самая популярная ложь самому себе. Завтра лягу спать пораньше. Это про тебя?
1: Конечно, да.
0: То есть ты жаворонок?
1: Да, жаворонок. Да.
0: Угу. А сова бываешь иногда?
1: Ну, иногда, да.
0: На выходные? Конечно.
1: Да, да.
0: Пишет, что совы действительно, так скажем, показывают лучшие результаты по цифрам IQ. Ну, а жаворонки зато успевают много сделать за день. Много. Все мы разные, а объединяет нас что? Музыка. Музыка, да. Конечно же. Какой анонс расскажи? Что расскажешь интересного?
1: В этом часе расскажу о неделе цифровой грамотности в Гомеле и какой рекорд установили белорусские нефтяники.
0: Интересно. Что-нибудь еще или это будет интрига уже?
1: Останется интригой. Угу.
0: Хорошо, нам мы встретимся уже с вами в следующем часе. Оставайтесь на Гомеле FM. Дальше мы послушаем Филатов и Кэрц. Включи музыку.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещенок. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в правительстве встретился с основательницей, генеральным директором «Валберис» Татьяной Кем. В центре внимания на встрече было стратегическое партнерство и новые горизонты для локального бизнеса. На повестке ход работы мероприятия по завершению строительства логистического хаба. Новый центр ускорит доставку и расширит присутствие белорусских товаров. Рекорд суточной проходки установили белорусские нефтяники на Вишанской площади. На предприятии отмечают, что показатель в 1056 метров значительно выше предыдущего. Он стал итогом слаженной работы обособленных подразделений компании и личной ответственности каждого. Достижение принадлежит бригаде номер один мастера буровой Александра Петровского. В Гомеле чествовали педагогов, которые подготовили областные команды к заключительному этапу Республиканской олимпиады. На итоговом интеллектуальном состязании по 18 учебным предметам гомельщину представляли 208 учащихся. Начальник главного управления образования облсполкома Руслан Смирнов отметил, что в этом году по количеству завоеванных дипломов регион в третий раз занял второе место, уступив только столице. 5 команд признаны лучшими в стране. На Гомельщине стартовала неделя цифровой грамотности. Особенность традиционной акции на этот раз – проведение встреч с сотрудниками инспекции по налогам и сборам, чтобы довести до граждан информацию об актуальных схемах мошенничества, связанных с декларированием денег. Мероприятие продлится до 31 мая. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещенок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Опять вставать?
7: Куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 18.08. Гомель ФМ на связи и Аня Мишина с вами. Вместе с вами проведу этот час с огромным удовольствием. Ребят, кто еще не подписан на наш телеграм-канал Гомель нижнее подчеркивание ФМ, подписывайтесь. А сейчас ловим музыку этого часа. Ангелина Волкова споет про наш любимый и вкусный символ Бульба Дэнс.

Гел с песней «Skittles» – та самая спасательная сила любви, которая справится с любыми невзгодами. А продолжит песню Федорковский «Погружаюсь в себя».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
6: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
7: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
8: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
9: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

может быть, иногда стоит и поставить все-таки запятую или многоточие, а то мало ли. И кропка. Так, ребятки, вот иногда в магазине хочешь купить вон ту серую майку с точками. А оказывается, она не серая, она маренговая, представляете? Назван цвет в честь сукна, из которого был сшит плащ Наполеона. О как! Или, к примеру, цвет Аделаида. Глубокий и мрачный красный оттенок лилового часто встречается на страницах романа Достоевского и Тургенева. Или еще, к примеру, Изабелловый цвет. Означает бледно-соломенный грязно-желтый цвет. Ну, лично я все-таки склоняюсь к стандартным цветам радуги. Думаю, все помнят охотника, который желает знать, где сидит тот фазан. Все просто и понятно, и глазу приятно. Прям стихами заговорила. А вы знаете какое-нибудь интересное название? Вот интересное название цвета. Пишите. Прочитаем, зачитаем. Телеграм-канал. Это Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Прочитаем все. Все мы вас увидим, да. А сейчас послушаем Rita Ora, Praising You.

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Black.by.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.бай» или по номеру 8044-7352-352.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 26 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди и в отдельных районах даже грозы возможны. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21 градус. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: все скажет музыка.
1: Музыка твоей страны.

продолжении темы о цветах. Написано, что разделение цветов на мужские и женские – это не биологическая неизбежность, а результат исторических, культурных и маркетинговых процессов. Боже, как все серьезно. Думаю, гораздо все проще. В детстве, да, мы мало что помним, но на фотографиях стандартно розовые колготки девочкам, серые, сине-голубые мальчикам. Главное, что сейчас, наверное, все повсеместно не придерживаются этих стандартов, и слава богу. Как по мне, так цвет одежды зависит от настроения. Вот сегодня я фиолетовым. Вот сижу и не знаю, что и думать. А может быть и не думать? Как вы думаете?

0: У нас рекламируются все.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Друзья, а что для вас значит неделя до лета? Это долгожданный отпуск, возможно, запланированный ремонт, открытие купального сезона. Некоторые называют это зеленым коридором, то есть мостик между весной и летом, или портал в лето. Ну, звучит же, правильно, интригующе. Для кого-то это такой финальный отчет. Подойдет для студентов или школьников. Ребята, держитесь мысленно. Мы с вами. 5 дней до старта. Ну, круто же звучит, правда? Надеюсь, вы со мной согласны. А дальше послушаем. Послушаем Ангелину Волкову «Бульба Дэнс».
1: Лучшая не краины.

0: «Вечер на Бумере Про» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: На часах 18.53. Мы на Гомель FM. С вами Аня Мишна. В студии у нас Ульяна. Вот сейчас-то мы и спросим. Ульян, расскажи, что больше любишь, кофе или чай?
1: Кофе.
0: Почему?
1: Бодрит по утрам.
0: Угу. И часто пьешь? Ну, имеется в виду на протяжении всего дня.
1: Нет, на протяжении всего дня нет. Утром.
0: И все?
1: Да, чтобы не спать на парах. Отлично, помогает.
0: Только одну чашечку и все?
1: Да.
0: Я на фоне своих пяти думаю, ну вот так бывает, да? Оказывается, любители чая реже страдают бессонницей. Вот так. Кофеманы предпочитают работать в режиме интенсивного шума, а любители чая выбирают спокойный, размеренный темп. Вот как. Понедельник почти завершился, кофеин сделал свое дело, сделал все, что мог, так скажем. Дальше активируется магия подушки, а кому-то еще делал домашнее задание. Неделя до каникул осталась, ура. Да, а я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в 17 часов. С вами была я, Аня Мишна. Пока-пока.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашений с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой. Документы касаются отмены двойного налогообложения, грузовых автоперевозок, трудоустройства пакистанских работников в Беларуси и взаимной отмены виз с Мьянмой. Прямые телефонные линии по поводу трудовой занятости учащейся молодежи в летний период начнут работать во всех регионах Беларуси с 26 мая. Первая прямая линия пройдет завтра с 10 до 12.00. В дальнейшем общение со специалистами будет доступно каждый вторник и четверг в те же часы на протяжении всего летнего сезона. Контактные данные для связи в регионах доступны в телеграм-канале Министерства труда и социальной защиты. Вопрос наведения порядка на земле на примере Светлогорского района сегодня рассмотрели на еженедельном аппаратном совещании под руководством председателя облсполкома Ивана Крупко. Мониторинг природоохранных ведомств показал, что районные центры, малые населенные пункты, благоустроенные, земли общего пользования содержатся в надлежащем порядке. В Гомеле продолжается плановый цикл отключения горячей воды в рамках подготовки к отопительному сезону. Проведение гидравлических испытаний и ремонтных работ на тепловых сетях необходимы для обеспечения надежного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период. Напомню, что работы начались с Сельмашевского микрорайона. Следующий по графику – Новобелецкий с 26 мая по 7 июня. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радио-вечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: остановимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: 26 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Реклама на радио Гомель FM.
1: Телефон 343-343.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио.

0: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Touch. You. Right now.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом матери. За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены 72 жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. В их числе представительницы в сфере легкой промышленности, сельскохозяйственных организаций, социальной сферы, лесного хозяйства, торговли, учреждений культуры, образования, здравоохранения и домохозяйки. Международный проект «Поезд памяти» в этом году стартует 22 июня из Бреста. В программе пятого сезона посещение мемориалов Брестской крепости Герой, Хатыни, Мамаева кургана, а также встречи с ветеранами, историками и государственными деятелями. В этом году право представлять страну оспаривали почти 12 тысяч белорусских девятиклассников. Сегодня в Гомеле прошло еженедельное аппаратное совещание, где обсудили вопрос проведения капитального ремонта жилищного фонда на Гомельщине. Председатель облсполкома Иван Крупко подчеркнул, что графики капитального ремонта должны быть составлены таким образом, чтобы все работы завершились к ноябрю. Кроме того, обсудили вопрос выполнения энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилом фонде. МЧС Беларуси опубликовала республиканскую карту безопасных пляжей. Купание в этих местах разрешено и максимально безопасно. Дно очищено от мусора и опасных предметов. Установлены буи, обозначающие границы заплыва, есть кабинки для переодевания, навесы от солнца, а главное, постоянно дежурят спасатели. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Опять вставать?
7: А, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Двадцать 6 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
0: Техно-джунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Делегация во главе с союзным министром обороны Республики Союз Мьянма генералом Тун Аунгом посетила военную академию Беларуси. Гости ознакомились с системой подготовки военных кадров и обсудили перспективы белорусско-мьянманского сотрудничества в сфере военного образования. Также для них провели экскурсию по учебному заведению. Заключительным этапом стало посещение центрального командного пункта военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Парламентская делегация Алжира впервые прибыла с визитом в Беларусь. Встреча началась с двусторонних переговоров спикеров. Игорь Сергиенко заявил, что Беларусь уделяет приоритетное внимание углублению всего спектра взаимодействия с Алжиром. В этой стране Минск видит надежного партнера. Двусторонние контакты выведены на качественно новый уровень благодаря усилиям лидеров. В большинстве районов Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. В трех областях – Брестской, Гомельской и Гродненской – такие меры приняты на всей территории. Больше всего лесных массивов, где нет ограничений, в Витебской области. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера. И к новостям спорта. Белорусский теннисист Эрик Арутюнян пробился в основную сетку турнира Challenger 75 в американском городе Little Rock. В поединке второго раунда Арутюнян переиграл американского теннисиста Бруно Кузухаро. В старте квалификации Эрик Арутюнян обыграл еще одного представителя США Куина Ванда Кастилле. Напомню, что соревнования в Little Rock завершатся 31 мая. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
2: «26 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: watching.
1: Удовольствием.

0: любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы идем.

26 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
1: Техно-джунгли.
2: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но «Гидровинт» разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. «Waterhive» уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

26 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.